0: испытывал чудный мир, и свет нетварный окружал меня, проникал внутрь, делал и меня подобным ему светом, давал мне жить царство Бога любви, царство, которому не будет конца». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 10 по 14. Мы видим, что и сам он живет согласно с данными нам заповедями. В заповедях Евангелия заключено Божие самооткровение. Чем глубже входим мы в их дух, тем конкретнее становятся наши богосозерцания. И когда эти заповеди, по его благоволению, станут единственным принципом всего нашего бытия и временного, и вечного, тогда и мы станем подобными Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. Бог есть любовь.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». Читал Денис Гаврилов.

Я собираю в ладонь теплые слезы дождя. Ты мою душу не тронь, не искушай ты меня. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Господи, слава тебе, мытари, пойте со мною. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал,

ухожу за Христом от одиночества. Господи, слава Тебе! Пойте, блудницы, со мною, грехопадения наши прости и позови за собою. Грехопадения наши прости и позови за собою. В небе верховный судья, Он на расправу не скор. Нас разлучила судьба.

милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению епископа Серовского и Краснотуринского феогноста иерей Сергий Клевейкин, настоятель храма трех святителей города Нижняя Тура, временно исполняющий обязанности благочинного Нижнетуринского благочиния, принял участие в курсах повышения квалификации для благочинных. Обучение проходило в Москве в здании общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия с 24 по 26 июня. В ходе занятий участники курсов изучили ключевые направления и актуальные проблемы современной миссионерской деятельности, рассмотрели особенности строительства и реставрации храмов. Отдельное внимание было уделено организации работы с молодежью в благочиниях, а также вопросам взаимодействия церкви и государства в сфере социальной работы. По завершении программы всем слушателям были вручены удостоверения о повышении квалификации. Полученные знания и навыки помогут отцу Сергию в дальнейшем служении и в координации деятельности приходов Нижнетуринского благочиния. 27 июня в Духовно-просветительском центре «Ковчег» Елизаветинского монастыря города Минска состоялся республиканский семинар совещания педагогов и руководителей воскресных школ. Встречу возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарх Экзарх всея Беларуси. Почетным гостем мероприятия стал иеромонах Трифон Умалатов, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мероприятие посетили около 300 представителей всех епархий Белорусского экзархата, педагоги, руководители епархиальных отделов религиозного образования и катехизации, священнослужители, катехизаторы и волонтеры. Иеромонах Трифон Умалатов приветствовал собравшихся, огласив приветственное слово председателя синодального отдела митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Также отец Трифон вручил председателю синодального отдела Белорусского экзархата по катехизации иерею Стефану Воропаю и заместителю председателя иерею Иоанну Борисевичу грамоты председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации. Митрополит Вениамин поблагодарил педагогов за их нелегкий труд и отметил, что важным критерием эффективности работы воскресной школы является желание выпускников поступать в духовные школы и послужить церкви. Несмотря на вызовы современности, воскресная школа сохраняет свою актуальность, однако требует непрерывного творческого преобразования и поиска новых подходов к воспитанию детей. Храмовое пространство не может не включать в себя и родителей-воспитанников. Сегодня важным акцентом как в церковной, так и в общественной жизни является сохранение семейных традиций и поддержка института семьи в целом. Продолжилась работа семинара тематическими секциями. Далее состоялось награждение педагогов и руководителей воскресных школ Белорусского экзархата, особо потрудившихся на ниве приходского просвещения. И последняя информация выпуска. В воскресенье 28 июня Екатеринбургская площадь Субботников превратилась в настоящий городок добра и милосердия. Здесь прошел праздник белого цветка, организованный Православной службой милосердия Екатеринбургской епархии. В 2026 году доброй традиции благотворительности и милосердия, установленной святой царской семьей, исполняется 115 лет. По традиции праздник белого цветка открылся торжественным молебном святым царственным страстотерпцем. Почетными гостями мероприятия стали регионально уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова и глава Верхесецкого района Владимир Юрьевич Лобанов. Символ акции «Белый цветок» им вручил основатель и духовник Православной службы милосердия, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко. Программа праздника в этом году была разнообразной. Одним из самых трогательных событий стал парад колясок, в котором приняли участие более 20 семей крепкого дружного прихода собора Успения на Визе. Родители с гордостью прокатили своих малышей перед гостями площади в колясках, самокатах и велосипедах, украшенных собственноручно белыми цветами. Для детей и взрослых работала специальная детская зона, а также проходили народные забавы и мастер-классы для всей семьи. На празднике можно было сделать белые цветы своими руками, расписать пряники в виде ромашки и собрать собственный букет. К танцевальному марафону мог присоединиться каждый желающий, а завершилась основная часть праздника ярким концертом. На протяжении всего дня на площадке работала благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу». Гости могли приобрести сувениры и белые цветы, сделанные руками добровольцев, за добровольные пожертвования. Все собранные средства будут направлены на обустройство Успенской обители милосердия для одиноких и тяжело больных людей. Такие учреждения в народе обычно называют «богадельней», потому что уход за немощными, инвалидами и престарелыми людьми осуществляется из любви к Богу и ближнему. Этот добрый праздник сегодня является наследием святой царской семьи, которое уральцы стараются бережно сохранить. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путью Христовых заповедей, где Ти к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася от неживота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине, и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но

0: может потерять восприятие времени и вещественного пространства, как бы выйти за их пределы. Именно в таких случаях ум мой виделся мне светом. Сего рода состояние доступно человеку по естеству. Позднее выяснилось для меня, что описанное мною состояние качественно отличается от события, явления Бога во свете нетварном. Господи, мне страшно говорить. Прости меня, исцели меня, помоги мне, не отступи от меня. Апостолы на фаворе удостоились войти в сферу света, исходящего от Отца, и услышать голос Его, свидетельствующий о возлюбленном Сыне. Но это стало для них возможным не прежде, чем они исповедали Божество Христа. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 13 и далее. Мне было дано переживать некоторые роды света и светов. Свет артистического вдохновения, вызванного красотою видимого мира. Свет философского созерцания, переходящего в мистический опыт. Втиснем сюда и свет научного познания, всегда и неизбежно относительного достоинства. Был я искушен и световыми явлениями, приносимыми духами неприязни. Но уже в зрелом возрасте, когда я возвратился ко Христу, как к Богу совершенному, осиял меня свет безначальный. Сей дивный свет, пусть в той мере, в которой благоволением свыше мне было дано познать, затмил все прочие, подобно тому, как восходящее солнце не дает видеть даже наиболее ярких звезд. Церковь основана на камне исповедания Божества Христа Иисуса. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. «Великое благочестие тайна! Бог явился во плоти». Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. «Вначале было Слово, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1 и 14. «Собезначальный Отцу Сын стал Сыном Человеческим. Он родился от Девы Марии. Ее величие, как Матери Иисуса Бога, превосходит меру человеческую. Невозможно отделить ее от Христа Бога. И вместе с тем она единосущна нам по всему». В стихире на Рождество Христово подчеркивается, что всякая тварь принесла свойственное ей, мы же, люди, Матерь. Вне сего историчность воплощения могла бы быть поколеблена в глазах людей, и значение человечности Христа ставилось бы под сомнение, докетизм. Факт Боговоплощения занимает центральное место во всей истории человечества, во всем мироздании. Сие событие опрокинуло все человеческие попытки познать безначальное начало идущими снизу усилиями, пусть подчас и кажущимися гениальными. Теперь мы научены избегать приписывать Богу порождение нашего земного ума и болезненного воображения. Все наши идеи, все наши признания или отвержения никак не могут изменить Бога в Его извечном бытии. Книга пророка Исаии, глава 55, стихи 8 и 9.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В синодальном отделе создадут платформу для системной и структурной работы с людьми в трудной жизненной ситуации. Новый проект отдела получил поддержку Фонда президентских грантов и называется «В храм пришел проситель». Помощь в рамках проекта получают как сами приходы, которые занимаются или хотят заниматься работой с просителями, так и обращающиеся с просьбами в храм люди. В работу с ними будут включены операторы горячей линии церковной социальной помощи, кураторы федеральных округов и представители приходских социальных служб. Синодальный отдел по благотворительности будет выполнять функцию единого общецерковного центра, координирующего данную деятельность в церкви. В рамках проекта запланированы не менее 10 выездов специалистов в регион. Также для участников проекта будет проведен ряд обучающих мероприятий с привлечением профильных специалистов. Ну а следующая новость из Екатеринбурга. Опубликована программа 25-го Международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Напомню, они пройдут в Екатеринбургской митрополии с 11 по 21 июля этого года. В уральскую столицу традиционно прибудут тысячи паломников со всей страны, чтобы принять участие в главных событиях царских дней – ночной божественной литургии на площади перед храмом-памятником на Крови, где трагически завершилась жизнь царской семьи и ее верных подданных, и в царском крестном ходе от храма на Крови до монастыря царственных страстотерпцев, на месте которого 108 лет назад были уничтожены августейшие останки. Царский крестный ход – это кульминационное событие царских дней. Но кроме этого запланированы и царские встречи, концерты, музыкальные вечера и много еще чего. Например, 11 июля в субботу в 16:00 в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» состоится встреча с Юрием Швецовым, а 12 июля в воскресенье в 15:00 с Екатериной Ивановной Недзельской. Эта встреча пройдет по адресу: город Екатеринбург, улица Царская, 8, зал центра «Царский». А в 18:30 того же дня царские музыкальные вечера пройдут на площадке исторического парка «Россия. Моя история». А в 19:00 на площадке зала центра «Царский» состоится концерт под названием «Царская тема в русской опере». 13 июля в понедельник основной площадкой «Царских дней» станет зал центра «Царский». Там пройдут мероприятия в 17:30 и 19:00. 14 июня во вторник ждем встречу с Владимиром Бойко, военным историком из города Москвы, и концерт авторской песни «И забыты те бригады на забытой той войне». Также состоится просмотр документального фильма под названием «Погибли за Францию» и поэтический спектакль «Крылья над бездной». С полной программой царских дней также можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской епархии. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вы на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье», где Людмила Пенигина с радостью помогает мне за звукорежиссерским пультом. Мы здесь, такой прекрасной компанией, в этот летний день, чтобы рассказать вам о тех программах, которые сегодня днем, вечером и до полуночи вы услышите в нашем эфире. Итак, совсем скоро программа из цикла «Азбука финансов» составит вам компанию. Научимся хранить наши средства и не попадать на уловки мошенников. В 12:30 звучащая книга «Валерий Лялин. Рассказы о замечательных людях». Прозвучит очередная часть из его книги. 13:15 «Детям о Боге. Капелька добра против капельки зла». Послушаем очередную часть из этой книги Галины Богомоловой. 13:40 у микрофона Виктория Кауган. От нее услышим репортаж. 14:20 «Беседы о вечном». Поговорим о том, как летние заботы сочетать с молитвой и походами в храм. В 15:10 программа из цикла «Священник отвечает». В 15:30 Дмитрий Бабушкин и его передача «Разговоры об искусстве». В 16:10 православный календарь. В 16:20 программа «Детям о Боге» выйдет в повторе. В 16:40 у микрофона Виктория Кауган. Напомню, она поговорила с бывшими студентами факультетов журналистики. Они вспоминают о том, как это было. В 17:20 Дмитрий Борисович Осипов поможет нам читать и изучать очередные главы из книг, составляющих наследие древнерусской литературы. В 18:05 сказки русских писателей «Мамин сибиряк», «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей». Прозвучит очередная часть из нее. 18:30 у микрофона Ольга Мануйлова и передача про стихи. Гость выпуска Татьяна Чучулина. В 19:10 «Мамины вести». С ними нас познакомит Марьяна Ильина. Затем в 19:30 звучащая книга, в 20:20 «Беседы о вечном», а вот в 21:10 и в 23:10 время для вечернего молитвенного правила. В 21:40 услышим псалмы царя Давида на русском языке. Прозвучат псалмы с 6 по 10. В 22:10 программа из цикла «Азбука финансов». В 22:30 «Духовное слово». Ну а затем, за полчаса до полуночи, услышим передачу из цикла «Беседы о Евангелии». Прозвучат очередные главы из одноименной книги игумена Иосафа Полуянова. Вот такие программы составят вам сегодня компанию в нашем эфире. Ну а мы желаем вам прекрасного дня, дорогие друзья, помощи Божьей и, конечно же, оставаться с нами. В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Как банки и микрофинансовые организации навязывают ненужные услуги при кредитовании? Нередко вместе с кредитом или займом люди получают разные дополнительные услуги. Страховки, подписки, СМС-информирование, консультации юристов и другие платные сервисы. Переплата за них часто оказывается существенной, а сама услуга бесполезной для заемщика. А порой могут и вовсе попросить оплатить услуги, которые по умолчанию бесплатны. Некоторые кредиторы идут на любые уловки, чтобы клиент не понял, что от услуги можно отказаться. Зачастую они даже не нарушают закон, а просто устраивают тест на внимательность или играют на доверии. Давайте разберем самые распространенные способы навязывания дополнительных сервисов и недобросовестных требований оплаты. Начнем мы с уловок кредиторов в случае заключения кредитного договора онлайн.
2: Уловка первая. Заранее проставленные галочки.
1: По закону банки и микрофинансовые организации при оформлении кредита не имеют права заранее ставить отметки, которые означают согласие заемщика на дополнительные услуги. Но на сайтах некоторых кредиторов вы увидите такие галочки. А если попытаетесь их снять, то произойдет технический сбой. Вам просто не дадут перейти к следующему шагу и отправить заявку на ссуду. Лучше вообще не иметь дело с такими нарушителями и выбрать другой банк или МФО. Бывает, что автоматические галочки появляются не в тот момент, когда вы только берете кредит, а позже. Например, вы хотите продлить заем или погасить часть долга досрочно, и для этого нужно отправить банку или МФО отдельную онлайн-заявку. В ней тоже могут быть перечислены дополнительные услуги и стоять отметки, что вы с ними согласны. Если вы видите, что кредитор все за вас решил и не дает вам права отказаться, сделайте снимок экрана и направьте его вместе с жалобой в Банк России через интернет-приемную на сайте cbr.ru.
2: Уловка вторая. Одна галочка, несколько услуг.
1: Вместе с кредитом банк или МФО предлагает страховку, которая должна снизить процентную ставку. Человек соглашается на ее покупку, ставит галочку о своем согласии в графе с абстрактным названием «услуги страхования» и даже не догадывается, что покупает не один полис, а несколько. При этом на проценты по кредиту влияет лишь одна страховка, та, что стоит сравнительно недорого. Остальные, возможно, совершенно ненужные, просто увеличивают расходы, порой на десятки тысяч рублей. Выход один – проверять, что именно скрывается за галочками и нечеткими формулировками. Внимательно изучите все условия, в том числе и те, что написаны мелким шрифтом или под звездочками.
2: Уловка третья. Описание услуги скрывается под незаметной ссылкой.
1: На одном из этапов оформления кредита заемщик видит загадочную фразу. Например, «согласен со следующим» или «финансовая защита», рядом с которой нужно поставить галочку. При этом совершенно невозможно понять, что эта галочка как-то связана с покупкой дополнительной услуги. Обычно человек думает, что просто соглашается с условиями кредита или займа, а когда выбирает финансовую защиту, что ставка или другие параметры договора точно не поменяются. Фраза, рядом с которой нужно проставить согласие, выглядит как обычный текст, но на самом деле является гиперссылкой. Если по ней кликнуть, вы попадете на страницу с более или менее внятной информацией о том, на что же вы согласились. Скажем, на сервис СМС-информирования или страховку от потери работы. Но, возможно, вы в декрете или на пенсии. Уволить вас и так не могут. А рассылку от банка или МФО вы просто получать не хотите. Нужно понимать, что каждая галочка может оказаться подтверждением покупки ненужных услуг. Не проставляйте никакие отметки, пока не разберетесь, что же они значат.
2: Уловка четвертая. Отказ от дополнительной услуги маскируется под отказ от кредита.
1: Во время заполнения онлайн-заявки на кредит или заем нужно выбрать одну из опций – подписать договор или отказаться от заявки. Создается иллюзия, что речь о кредитном договоре или о заявке на заем. Но нет, так недобросовестные кредиторы скрывают кнопку отказа от дополнительных услуг. Если кликните «Подписать договор», соглашаетесь на какой-то сервис. Нажмете «Отказаться от заявки», просто перейдете к следующему шагу оформления займа. В такой онлайн-заявке может вообще не упоминаться услуга, которую вам включают в договор, а информация о сервисе прячется в дополнительных соглашениях или спецпредложениях на сайте банка или микрофинансовой организации. Чтобы понять, что именно подразумевает кредитор, когда просит кликнуть на кнопку, нужно потратить кучу времени. Прежде чем подписывать договор, обязательно проверьте, точно ли в нем указана именно та сумма, которую вы занимаете.
2: Уловка пятая. Вас уверяют, что кредит без дополнительной услуги можно оформить только в офисе.
1: Иногда банки включают в кредитный договор дополнительную платную опцию и не позволяют отказаться от нее, когда человек оформляет кредит через сайт или в мобильном приложении. Сделать это можно только лично, в отделении банка. Такое условие включается в договор с расчетом, что заемщик не захочет тратить время и все-таки заплатит за ненужный сервис. Часто это недорогие услуги, стоимость которых кажется человеку не такой критичной, и он соглашается побыстрее подписать договор. Если вы не хотите идти на поводу у недобросовестного кредитора, остается либо действительно отправиться в отделение банка, либо искать другое предложение.
2: Уловка шестая. нужно поставить галочку, чтобы отказаться от услуги.
1: Чаще всего в документах приходится ставить отметки, чтобы согласиться на что-то. Но в случае этой уловки история обратная. Галочка нужна для отмены дополнительного условия. В этой ситуации страховка или другая услуга уже содержится в договоре по умолчанию, а окошко для отказа часто никак не выделено графически. Эту опцию легко пропустить. Чтобы не платить за ненужную услугу, важно внимательно вчитываться в текст, не пропуская буквально ни строчки.
2: Уловка седьмая. Обещают скидку, которой нет.
1: Микрофинансовые организации могут вводить вас в заблуждение некими специальными ценами на дополнительную услугу. К примеру, рядом с описанием сервиса указывают две цифры, и наибольшую из них зачеркивают. Человек воспринимает это как скидку на услугу и рассчитывает на меньшую цену, которая не зачеркнута. Но при проверке итоговой стоимости договора выясняется, что никаких скидок нет, и в расчет включена полная стоимость услуги, а зачеркивание – это всего лишь маркетинговый прием. Кто и при каких обстоятельствах может получить эту специальную цену, нигде не написано. Единственный способ не поддаться иллюзии – заранее посчитать, во сколько вам обойдется кредит без дополнительных услуг, и не заключать договор, пока не увидите правильную сумму.
2: Как же избежать переплаты за навязываемые услуги?
1: Многие из названных уловок могут поджидать вас не только онлайн, но и в офисе кредитора. Поэтому общий совет. Всегда внимательно и без спешки изучайте все документы, которые вам нужно подписать. По закону на это дается 5 рабочих дней. За этот срок кредитор не может изменить те условия займа или кредита, которые уже вам предложил. Если подпишете договор, что называется, на автомате, то велики шансы пропустить важные пункты и переплатить за лишние сервисы. Итак, первое. Обратите внимание на размер займа. Точно ли эту сумму вы запрашивали? Второе. Изучите таблицу с индивидуальными условиями на первых страницах договора. В ней указано, поменяется ли процентная ставка при отказе от дополнительных услуг и как именно. Третье. Проверьте полную стоимость кредита, сокращенно ПСК, в квадратной рамке в верхнем правом углу на первой странице договора. ПСК показывает размер переплаты. Она учитывает не только проценты по займу, но и стоимость дополнительных сервисов, которые влияют на условия кредита. Например, на ставку. Четвертое. Все услуги, которые не связаны с кредитом, должны быть указаны в отдельном заявлении. Пятое. Обратите внимание, банки и микрофинансовые организации нередко предлагают оплатить дополнительную услугу за счет заемных денег. Когда она влияет на параметры кредита, в ПСК войдет только ее цена. Если она не связана с кредитом, стоимость будет прописана в отдельном договоре. Но в любом случае при покупке дополнительной услуги в кредит на ее цену тоже набегут проценты. То есть в реальности она обойдется вам дороже. Оцените, сколько придется переплатить. Возможно, будет выгоднее рассчитаться за нужный сервис своими деньгами, а не кредитными. Шестое. Когда банк или МФО не позволяет вам выбрать способ оплаты услуги, включать в кредитный договор или проводить ее отдельно, либо выбор есть, но галочки о согласии кто-то проставил вместо вас, это явный сигнал, что перед вами недобросовестный кредитор. Лучше с ним не связываться. Кроме того, это повод для жалобы в Банк России и Роспотребнадзор.
2: А если я уже согласилась на ненужную услугу, как от нее отказаться?
1: По закону обязательными являются только страховки недвижимости при оформлении ипотеки. Любые другие полисы и дополнительные услуги – это ваш добровольный выбор. Вы имеете право от них отказаться во время периода охлаждения. В большинстве случаев он длится 30 дней с момента оформления договора. Сумма возврата зависит от того, начали вы уже получать оплаченные услуги или нет. Учтите, что при отказе от некоторых страховок и дополнительных сервисов может вырасти кредитная ставка. Нужно будет взвесить, что выгоднее – купить полис или платить повышенный процент. Но в договоре обязательно должно быть прописано, как изменится ставка. Если такой информации там нет, значит, дополнительная услуга не влияет на процент по кредиту или займу. Итак, чтобы отказаться от ненужной услуги, нужно сделать следующие шаги. Во-первых, подайте заявление в свободной форме поставщику услуги, например, страховщику. Обычно это можно сделать через сайт или мобильное приложение компании. Способы связи должны быть прописаны в вашем договоре. Во-вторых, приложите к заявлению копии паспорта, договора на услугу, а также свои банковские реквизиты для возврата денег. Возврат должны сделать в течение 7 рабочих дней. Если за это время деньги так и не придут, обратитесь к кредитору, который продал вам дополнительную услугу. Подать заявление в банк и МФО получится не раньше, чем через 30 дней после обращения к самому поставщику услуг и не позже 180 дней с даты этого обращения. Обязательно укажите, когда вы направили первое требование о возврате. Если у вас нет персонального договора на услуги, а вас присоединили к коллективному, то нужно сразу обращаться к кредитору. После этого у кредитора также есть 7 рабочих дней на выплату. Если же деньги так и не вернули, или вы заплатили за услуги, которые должны быть бесплатными, жалуйтесь финансовому омбудсмену или в Банк России. А теперь поговорим о том, какие услуги должны быть бесплатными, но микрофинансовые организации часто просят за них деньги. Вообще-то кредиторам запрещено брать плату за услуги, без которых вы не сможете получить или погасить заем. Но порой они ухитряются включить их в счет. Проверка банковской карты. Микрофинансовая организация уверяет, что ей необходимо передать сведения о вас и вашей карте специальной сервисной организации, которая проверит, действительно ли карта принадлежит вам. За эту услугу берут примерно 100 рублей. Если вы не хотите ее оплачивать, начинают пугать, что не выдадут заем. Якобы нужно же убедиться, что вы не обманщик, решивший оформить заем на чужое имя. Изучать заемщиков действительно необходимо, но организация проверки клиентов – это забота кредитора, а не ваша. А значит, такую услугу должны оплачивать не вы, а сам кредитор. Анализ кредитной истории. Организация утверждает, что должна запросить ваши данные в бюро кредитных историй, чтобы решить, стоит ли выдавать вам деньги и под какой процент. При этом стоимость такого анализа кредитной истории варьируется от 150 до 1500 рублей. Помните, что такие расходы не должны ложиться на ваши плечи. Ведь проверять, какие кредиты вы уже брали и насколько аккуратно их погашали, нужно не вам, а кредитору. По закону, если организация действует в собственных интересах, брать плату с клиента она не вправе. Правда, нередко микрофинансовые организации предлагают запрос кредитной истории как отдельную услугу. Вы узнаете свой кредитный рейтинг и поймете, насколько велики ваши шансы занять деньги в других банках и МФО. Но не все знают, что дважды в год вы можете запросить отчеты в бюро кредитных историй совершенно бесплатно и без чьей-либо помощи. Передача данных о займе нескольким бюро кредитных историй. Микрофинансовая организация обязана направить информацию о вашем займе как минимум в одно бюро кредитных историй, но может разослать ее и сразу нескольким. И предлагает вам заплатить обычно от 100 до 300 рублей за рассылку в каждое дополнительное бюро. Организация уверяет, что это улучшит ваш кредитный рейтинг. Якобы в будущем будет легче занять деньги в банках, если они смогут получить оценку вашей кредитоспособности от нескольких бюро. На самом деле, никакой пользы от этой веерной рассылки информации вы не получите. В этом случае МФО действует в собственных интересах. Чем больше данных она передает в определенное бюро, тем дешевле ей обходятся его услуги, например, кредитные отчеты о потенциальных заемщиках. А раз выгоду получает МФО, а не вы, брать с вас деньги она не вправе. Комиссия за перевод денег. В этом случае микрофинансовая организация запрашивает комиссию за перечисление ссуды на ваш счет. Порой она достигает нескольких процентов от суммы перевода. Но компания не имеет права брать за это плату, ведь такая услуга неотделима от процедуры выдачи займа.
2: Что же делать, если микрофинансовая организация берет комиссию за услуги, которые должны быть бесплатными?
1: Для начала попробуйте уладить вопрос с самой организацией. Объясните, что вы не должны оплачивать эти услуги. Если компания настаивает, можете просто обратиться к другому кредитору. В случае, когда МФО уже списала с вас деньги, потребуйте их вернуть. Если откажется, жалуйтесь финансовому омбудсмену. Он рассматривает обращения клиентов финансовых организаций бесплатно, а его решения имеют такую же силу, как и постановление суда. Стоит также сообщить в интернет-приемную Банка России, что МФО нарушает ваши права. Регулятор проведет проверку и, если жалоба подтвердится, накажет компанию, например, оштрафует ее. Когда микрофинансовая организация навязывает услуги, от которых вам нет никакой выгоды, можно обратиться в Роспотребнадзор. А если финансовая организация продолжает слать вам рекламу, хотя вы запретили ей использовать ваши контактные данные, можно обратиться еще и в Роскомнадзор и в Федеральную антимонопольную службу.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.
3: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
0: Звучит очередная часть из книги «Рассказы о замечательных людях» Валерия Николаевича Лялина. Рассказ называется «Изгнанницы».
4: Лялин Валерий Николаевич. Рассказ. «Изгнанницы». Полковник Дроздов, начальник жандармского управления города Баку, был расстрелян чекистами без суда и следствия в ночь на 15 июля. «Сегодня полковник, а завтра покойник», — сказал чекистский расстрельщик Сенька Грач, передернув затвор винтовки и цыкнув слюной через щербатый зуб в сторону лежащего на земле тела. «Тебе, Сенька, человека убить — все одно, что муху прихлопнуть», — закуривая, сказал чернявый в кожаной куртке большевистский комиссар. «Хе, это, товарищ комиссар, не человек, а белая контра, и поэтому никаких последствий для моей одесской совести нет». А дом, где с семьей жил полковник Дроздов, уже грабила местная басота. Жену, сына и дочь еще раньше увели вооруженные чекисты, и в доме хозяйничали все, кому не лень. Окна и двери были распахнуты настежь, и через них выкидывали и выносили во двор мебель и вещи. Младшая же дочь полковника, Варенька, была заблаговременно уведена и спрятана у надежных православных людей, своей горничной Ксюшей. Пожалуй, Варенька, 20-летняя красавица, невеста гусарского ротмистра князя Саваренского, до сего дня счастливейшая девушка с живым веселым характером, ныне осталась одна из всей семьи Дроздовых. Большевистские отряды, захватив Баку, свирепствовали, подсекая под корень белую кость дворянского сословия, бывших царских чиновников и церковное духовенство. На следующий день утром пришла Ксюша и принесла своей барышне узел с одеждой для простолюдинки. Они вместе помолились перед иконами, потом пили чай. Варенька еще не знала о том, что вся семья ее погибла, но на сердце у нее была тяжесть, и все помыслы были только о них. Но Ксюша все знала, потому что уже с утра пошла справиться в городское ЧК о судьбе своих хозяев. Ее там встретили приветливо и даже поздравили с тем, что она освободилась от своих паразитов-эксплуататоров, и, посмотрев толстую амбарную книгу, сообщили, что полковник и его семья пущены в расход, как враги революции и трудового народа. Вареньке она сказала, что ее родные вывезены в Россию и сидят где-то в тюрьме, и что отец перед отправкой строго наказал Вареньке не объявляться и немедля бежать из Баку. Хозяйка квартиры, бабушка Мелания, помогала Вареньке переодеваться, говоря ей: «Ты, милая барышня, платком-то побольше обвяжись, надвинь на глазки-то пониже, да рот им прикрой. Такую красоту твою надо спрятать, скрыть, чтобы лихой человек не высмотрел ее, чтобы красота твоя, Божий дар чудесный, не сгубила, девонька, тебя на дороге. Да ручки твои белые почаще земелькой да пылью натирай». На следующий день рано утром Варенька распрощалась с Ксюшей. Ксюша дала ей бумагу, еще заверенную царскими чиновниками, рекомендацию от хозяев, что Ксения Захарова – честная, добросовестная прислуга и может служить горничной и на кухне. «Вот вы, милая барышня, в случае чего покажите эту бумагу вместо паспорта, как-нибудь сойдет». И Варенька пошла по горячим пыльным дорогам Азербайджана, и Господь хранил ее от всех врагов, пока она шла по тюркским землям. На ночлег в селениях она просилась в русских семьях, а если таковых не оказывалось, то устраивалась на ночь в рощах и на виноградниках. Добрые люди давали ей хлеба, а воды здесь было на каждом шагу из горных холодных источников. Это была мусульманская страна, и в селениях она видела только белые мечети и постоянно слышала призывное пение муэдзинов, взывающих с минаретов к народу, чтобы не забывали совершать уставной намаз. Но вот в одном городке к своей радости она увидела православную церковь. Священник, ветхий старичок с матушкой, ласково приняли ее, накормили и уложили спать. Утром она уже была на службе в церкви, исповедалась, причастилась. На исповеди батюшка внимательно выслушал и пожалел ее, и посоветовал идти в православную Грузию и остановиться там около городка Сигнахи, где есть женский монастырь, и там спасаться до лучших времен. На границе с Грузией на Красном мосту ее остановила грузинская стража, и, повертев в руках и так, и сяк ее бумагу, пропустила благословенную православную страну. Когда Варенька добралась до городка Сигнахи, солнце уже клонилось к закату. Достав рубинового стекла лампадный стаканчик, она напилась из горного родничка холодной воды и, расспросив людей, направилась в селение Киделии, где был монастырь. Дорога шла все под уклон, изгибами по основанию горы, поросшей мелким кавказским дубняком, кустарниками и лавровишнею. С другой стороны дороги был глубокий откос, где внизу в буйстве зелени виднелись мощные платаны, темно-зеленые кипарисы и пирамидальные тополя. Слева внизу уже были видны двухэтажные приземистые монастырские корпуса и белая многоярусная колокольня храма во имя великомученика Георгия Победоносца. Навстречу ей из-за поворота дороги вышел босой странник. Это был седой лохматый старик с красными воспаленными веками глаз, в черном рваном засаленном подряснике, через дыры которого были видны железные цепи, опоясывающие тело. Он показал клюкой в сторону монастыря, похлопал себя руками по бокам и прокричал хриплым голосом: «Курка кудахчет, а ее в суп тащут, а цыплят коршун унес. Плачет Рахиль о детях своих и не может утешиться, потому что их нет». Обскакав кругом Вареньки, извиня веригами, он побежал дальше, унося с собой тяжелый дух пота, грязного тела и чеснока. Когда она подошла к монастырю, то не увидела обычного благочиния и тишины, какие бывают в монастырях. В раскрытых окнах везде были видны обвязанные бинтами мужики, курящие цигарки, слышались звуки гармошки и бренчания по струнам грузинской пандури. Во дворе стояли кони, телеги, санитарные фуры. Посреди двора лежал срубленный на дрова красавец кипарис. Густо дымила полевая кухня, и кашевар, ворочая в котле громадной поварёшкой, засыпал туда желтое пшено. Варенька остановила и спросила скачущего на костыле красноармейца: «А где же монахини?» «Монашка совсем бежала, здесь, значит, лазарет. Ходи, мала-мала, на кладбище, там несколько штук монашка живет». За белым древним храмом святого великомученика Георгия находилось старое грузинское кладбище, обнесенное каменной оградой. У этих каменных стен густо разрослись кусты дикой розы, терновника, барбариса и всякой сорной травы. Среди этих колючих зарослей жили и размножались множество мелких грузунов, а также время от времени оттуда выползали греться на могильных камнях довольно крупные змеи. Местами эти заросли были расчищены, и к забору жались маленькие глинобитные кельи, в которых ютились с десяток изгнанных из монастыря монахинь. Около кельи никого не было, и Варенька в недоумении остановилась, оглядываясь кругом. Солнце уже скрылось за горами, стало темнеть, и на бледном сумрачном небе стали появляться неяркие звезды. Грустно закричала ночная птичка Сплюшка: «Сплю, сплю, сплю». Затрещали цикады, и легкий ветерок пробежал по вершинам деревьев. В остальном было тихо. Кладбище есть кладбище. Варенька за день очень устала и присела на теплую, разогретую солнцем надгробную плиту. Темнота сгущалась, и в окнах келий засветились огоньки. Тогда Варенька встала и подошла к ближайшей келье, перекрестилась и тихо постучала в дверь. За дверью послышался кашель и шаркающие шаги. Дверь открыла пожилая невысокая монахиня с апостольником на голове и наперстным крестом на груди. Это была игуменья Марианила. Варенька перекрестилась и попросилась на ночлег. Хозяйка широко открыла дверь и пригласила странницу в келью. Келья была маленькая, с глиняным полом. В ней была крохотная железная печурка, сбитая из досок топчан, полка со скудной посудой на стене. Под простыней на стене висела монашеская одежда. В святом углу виднелась большая икона Спасителя, Иверской Божией Матери, Никола Чудотворца и святой равноапостольной Нины. Перед ними теплилась лампадка и стоял узкий аналой с раскрытой славянской псалтирью. Игуменья принесла таз с водой, и Варенька умылась с дороги. Затем игуменья сама омыла ей ноги, несмотря на Варенькины протесты. Когда гостья сняла платок, игуменья, всмотревшись, ахнула. «Да какая же ты красавица, дева! Кто ты? Откуда? Но сначала сади к столу, дам тебе поесть». Она выложила на стол миску с холодной кашей, кусок грузинского хлеба, пурии, сыр сулгуни и кружку с чистой холодной водой. Пока Варенька ела, игуменья всматривалась в ее нежное белое лицо, большие голубые глаза, брала в руку ее тяжелую золотистую косу, бормоча про себя: «И создаст же Господь такую красоту!» Поужинав, Варенька рассказала все о себе, о своей прошлой жизни, об аресте семьи и своем бегстве из Баку. Игуменья, слушая, вытирала набегавшие слезы. «Мне казалось, по малодушию моему, — говорила Варенька, — что все в жизни прочно, и всегда так будет. А того я не знала, что в этом мире нет ничего прочного. С милым женихом мы уже были обручены, а где он теперь, я даже не представляю себе. Видно, что навеки мы с ним расстались. Не горюй, девонька, все мы здесь изгнанницы, и все обручены жениху небесному Христу. Наш монастырь древний, с 8 века, во имя святой Нины, в нем сестер было до 200, да в училище еще было 120 девочек. Сам император российский Александр III опекал наш монастырь. На открытие 2-го храма сама императрица приезжала к нам. При монастыре были 2 школы для девочек, мастерские, где их обучали разным ремеслам, живописная, ковроткачеству, швейные, огороды, виноградники, все у нас было. В храмах беспрестанно шла служба, читалась неугасимая псалтирь. А сейчас большевики монастырь разорили, обокрали, все поломали, изгадили, сестер разогнали. Нас осталось всего 10 старых монахинь, которым некуда деться. Вот и живем здесь на кладбище. Да и слава Богу за все. И ты живи с нами, пока мы тебя укроем от злодеев, а там, что Бог даст, здесь нас никто не трогает больше. Про нас все забыли, и никому мы не нужны, кроме Господа Иисуса Христа. Бывает у нас и церковные службы служат грузинский батюшка-отец Мелхиседек, и раза 2 в месяц из Цителицкара, это красные колодцы, приезжает русский иеромонах отец Василиск. Он и окормляет нашу общинку, а я игуменья общинки. Вот и все, что осталось от богатого и славного монастыря. Монастырь был общежительный. В нем и трапеза, и все достояние было общее. Ну, а теперь наша общинка своекошная. Каждая монахиня о пропитании заботится сама о себе. Прихожане здесь грузины, но есть и местные русские люди, поэтому служба в храме идет на грузинском и русском языках. А по будням мы все собираемся в келье часовенки и там молимся. Вот, девонька, сейчас ложись спать, а в 12 часов ночи я тебя подниму и будем читать полуношницу. Пока будешь у нас послушницей, я тебе дам черное платье и черный платок. Да завязывайся платком получше, чтобы лица твоего не было видно. Уж больно ты красива, чтобы тебя кто-то не обидел здесь. Рядом-то совсем дикие солдаты-большевики. На следующий день в храме службу правил грузинский священник отец Мелхиседек. Был праздник, казанская. Сегодня на клиросе пели все монастырские сестры. Пели хорошо, согласно, жалобными голосами, монастырским распевом. Пели по-русски «Господи, помилуй!» и по-грузински «Уполоши мицале!» Это тоже «Господи, помилуй!» Народу в храме стояло много. Все больше грузинские крестьянки, были и русские, и даже несколько красноармейцев. После службы Варенка зашла в правый предел и приложилась к чудному из белого резного мрамора надгробию святой равноапостольной Нины. Постепенно она познакомилась со всеми изгнанницами, сестрами. Матушка Марфа, ветхая худенькая старица, была в великой схиме. Она имела дар молитвенных слез. Большая молитвенница и постница, ей было предсказано свыше время ее кончины, и посему в келье был уже приготовлен некрашенный гроб с черным крестом на крышке. Ее келейница матушка Мария была у нее в послушании и вела хозяйство схимницы. К матушке Марфе часто приходили окрестные крестьянки за наставлением и советами, оставляя у Марии корзины с приношениями. Матушка Елизавета, еще крепкая жилистая старуха, несла послушание по заготовке для общинки дров, которые она на себе таскала из леса. У нее хранилась часть спасенных от разграбления и уничтожения церковных сосудов, священнические ризы, богослужебные книги. Она же могла построить и новую келью, и поправить старую, хорошо знала богослужебный устав и на клиросе была канонархом.

В городском пространстве. Ведь если вспомнить, на Вознесенском проспекте находились такие известные усадьбы, как усадьба Расторгуевых, усадьба Соломирских. Здесь находилось два знаменитых в городе фотоателье Терехова и Митенкова. Также не стоит забывать, что именно здесь находилась усадьба известного в городе врача Исаака Сено и усадьба Редекорцева, которая нам с вами больше известна по имени уже второго владельца. Это усадьба инженера Ипатьева. И вот во всей этой атмосфере оказалась Вознесенская церковь в куче событий, и подтверждением тому являются метрические книги. Ведь если мы с вами посмотрим на записи, то увидим, как много иностранных граждан здесь было. К православию присоединялись китайцы, корейцы, японцы, католики, лютеране. Но, казалось бы, за такой записью стояла целая процедура. Я хочу обратить ваше внимание на следующие документы. Подтверждением моим словам служит дело о присоединении к православной церкви. Желающие направляли прошение, и потом уже проводилась целая проверка. А может ли этот человек принять православие, перейти в православие? Здесь мы видим, прошения даже направлялись в полицию. Нет ли каких препятствий у человека к принятию православия? Также тот человек должен был предоставить выписи из метрической книги, откуда он был родом, полностью всю свою биографию, и что его желание является искренним и обдуманным. И вот далее мы с вами видим, что австрийский подданный и французская подданная под именем Антония и Мария в 1895 году в стенах Вознесенской церкви присоединились к православию. Они в своих прошениях писали, что их дети и члены их семьи уже давно перешли в православие, и они тоже хотят к ним присоединиться, потому что душа их именно лежит в православной вере. Далее мы с вами поговорим о метрических записях известных людей нашего города. Я вас приглашаю обратиться к следующей части выставки, а здесь вы можете познакомиться с метрическими записями о браках, которые также подтверждают, что очень много иностранцев было в нашем городе, и сведения из их жизни нашли отражение в метрических книгах и в Вознесенской церкви. Ну а я приглашаю вас обратиться к данной системе. Нас будет интересовать запись о рождении Елизаветы. В 1916 году в стенах Вознесенской церкви была крещена Елизавета, дочь горного инженера Владимира Иосифовича Тибо-Бриньоль. Эта фамилия нам с вами знакома из-за трагической гибели туристов недалеко от горы Халачахаль в феврале 1959 года. В составе участников туристической группы был Николай Владимирович Тибо-Бриньоль. Это был родной брат Елизаветы. У них очень большая разница в возрасте, более, по-моему, 19 лет, если быть точным. Но, несмотря на это, Николай Владимирович поздний ребенок, в семье он родился в 1935 году. Но благодаря этим записям мы знаем, что его сестра, его семья определенный период времени находились здесь, в Екатеринбурге. Следующая запись, о которой мы с вами поговорим, посвящена известному меценату нашего города Илье Захаровичу Махлевскому. В 1902 году он скончался в возрасте 62 лет от разрыва сердца. Чем же он известен? Приезжает Илья Захарович к нам в город в 1872 году, и он служил в Сибирском торговом банке. Через несколько лет возглавил его Екатеринбургское отделение, но нам он больше известен как меценат. Я думаю, всем вам прекрасно известен концертный зал имени Махлевского. Именно на его личные средства в 1900 году он был открыт, функционирует в нашем городе по сей день и напоминает о вкладе этого человека в историю развития Екатеринбурга. А, да, спасибо, Ольга Олеговна. Чуть не забыла, еще очень одна интересная метрическая запись была нами выявлена о смерти старосты Вознесенской церкви Шанцила Антония Адамовича. Стал он старостой в 1886 году, а уже в 1905 году в возрасте 65 лет скончался от астмы. То есть, такая достаточно интересная запись нами была выявлена в метрических книгах Вознесенской церкви. Далее хочу обратить ваше внимание на историю семьи Ленина. Я уже говорила, что в нашем городе было два крупных фотоателье – Терехова и Митенкова. А вот про фотоателье Морица Генриха, к сожалению, как-то не очень известно, тем не менее оно было. Как мы узнали о Морице Генрихе? Дело в том, что в метрических книгах 1895 года в разделе «Родившихся» была выявлена запись о присоединении к православию в возрасте 62 лет Морица Генриха. Принял православную веру он под именем Петра 31 декабря. Правда, к сожалению, уже 15 января 1896 года в возрасте 62 лет он скончался от паралича сердца. Отпевание

0: состоялась здесь, в Вознесенской церкви, о чем мы с вами можем видеть в записи, в документах, а похоронен он был на Михайловском кладбище. Несколько слов хотела бы рассказать о его детях. Так, например, пожалуй, самой известной стала Мария Морицына в замужестве Абрамова. Она являлась незаконной супругой нашего известного уральского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Именно она подарила писателю единственную дочь Елену. Собственно говоря, появлением Елены мы обязаны, что у нас сейчас есть такое литературное наследие, как «Алёнушкины сказки». Это цикл детских рассказов, который Дмитрий Наркисович посвятил как раз-таки своей дочери. Ну а завершить свою экскурсию я бы хотела записью о рождении Владимира и Елизаветы. Владимир родился в 1897 году, Елизавета в 1901 году. Это семья Михаила Александровича фон Беринга. Я думаю, фамилия вам известна. Это исследователь Витус Беринг, все вы прекрасно знаете. Так вот, Михаил Александрович и Владимир, его прямые потомки по мужской линии. Они являлись пра-пра-пра внуками старшего сына Витуса, Йоханнеса, или на русский манер Ивана. По долгу службы Михаил Александрович в этот период находился в Екатеринбурге, здесь появились на свет его дети, о чем как раз-таки свидетельствуют записи в метрических книгах Вознесенской церкви. На этом экскурсия подошла к концу. Я благодарю вас за внимание.
1: Спасибо. Для меня вот это пространство сегодня тоже открылось по-новому, потому что как-то мы его библиотеку раз рассматривали как библиотеку и как место для каких-то публичных мероприятий. А как вот эти такие вот экспозиционные такие пространства, они тоже имеют место быть. Поэтому думаю, что Тициан рассмотрит, как можно действительно культурно сделать направляющие, чтобы на них можно было закреплять. А сюда закрепить свет, правильный свет направленный, чтобы вот это все было всегда ура.
2: Ваше Высокопреосвященство, Роман Сергеевич, мы признательны вам за оказанное внимание к нашей выставке. Благодаря вашей личной заинтересованности мы можем рассказывать эти истории, связанные с самой старинной и сохранившейся каменных церквей нашего города. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество нашей епархии и архивов Свердловской области. Благодарю всех.
1: Спасибо. А вы умеете говорить спасибо? 3-4.
3: Спасибо!
4: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о презентации выставки «Народы Российской империи и иностранные граждане в метрических книгах Вознесенской церкви и архивных документов Государственного архива Свердловской области». Цель проекта – через акты гражданского состояния и документы показать, как присоединяли к православной церкви, о событиях из повседневной жизни некоторых людей, связанных с храмом Вознесения. Выставка временная. Экспонируется она в библиотечном пространстве храма Вознесения до 17 июля. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч! До свидания!

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Очередной гуманитарный груз отправился из Нижегородской епархии в зону СВО. 29 июня этого года с территории Спасского староярмарочного собора Нижнего Новгорода состоялась отправка гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Это уже 51-й конвой, организованный Нижегородской епархией совместно с общественной организацией «Духовное наследие». Молебен перед отправкой совершил клирик Нижегородской епархии протоиерей Михаил Сторонкин. Перед началом богослужения он обратился к собравшимся со словом, в котором подчеркнул, что наш христианский долг – это помогать и поддерживать друг друга. И тем более важно поддерживать словом и делом наших воинов и всех людей, которые в настоящее время оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. На богослужении также присутствовал и председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Ченцов, а также другие представители власти – представители автономных некоммерческих организаций и других общественных объединений, вносящих свой вклад в сборку и доставку гуманитарной помощи, а также военнослужащие. По завершении богослужения протоиерей Михаил Сторонкин вручил учрежденную в Нижегородской епархии медаль святого благоверного князя Георгия Всеволодовича III степени за помощь в организации сборов. Гуманитарный конвой отправится на территорию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, в Белгородскую и Брянскую области. Он предназначен для военнослужащих нижегородцев, а также гражданских лиц, медицинских и социальных учреждений, находящихся в зоне боевых действий. В состав груза вошли средства гигиены, газовые баллоны и печки, строительные материалы, медицинские препараты и принадлежности. Также военнослужащим передадут автомобиль, а также колеса к нему и технические средства. А для гражданских лиц, пациентов и медиков одного из госпиталей переданы медицинские препараты, а также медицинские вещи, шкафы и 5000 книг. Ну и к другим сообщениям выпуска. На Соловках открылась выставка, посвященная проекту «Великий русский северный путь». Это просветительский путь протяженностью более 5000 километров. Он берет свое начало у стенного девичьего Ставропигиального женского монастыря в Москве и заканчивается на Соловецком архипелаге. На выставке представлены фотографии и описание ключевых точек пути. Организаторами выставки выступили благотворительный фонд сохранения будущего и нации под названием «Национальный парк Ладожские Шхеры». Также поддержку оказало Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья Маргарита Феоктистова в своем послании выразила надежду, что выставка будет способствовать популяризации пути среди туристов и паломников. А директор Национального парка «Ладожские Шхеры» подчеркнула, что выставка на Соловках – это пилотный проект, и ожидается, что в дальнейшем она будет представлена и в других регионах. Напомню, Великий русский северный путь проходит через 12 субъектов Российской Федерации, соединяя 14 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и 3 креативных города ЮНЕСКО. Маршрут проходит через 13 национальных парков и природных заповедников России, а также через 15 епархий Русской Православной Церкви, включая обители Приладожья, удаленные северные обители Онежского озера и Беломорского побережья. Выставка проходит на галерее-переходе между Трапезной палатой и Спасо-Преображенским собором и доступна для свободного посещения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина, я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня в студии вместе со мной настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи находится. Отец Сергей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Сегодня предлагаю поговорить о том, как не потерять Бога в летней суете. Дело в том, что летняя пора – это такое особое время забот, и 8 июня еще плюсом начался Петров пост, пусть не самый строгий, но очень непростой, потому что совпадает с сезоном отпусков, шашлыков, дачных хлопот и бесконечных «успеть все и сразу». Как в этой круговерти сохранить молитву и не свести пост к диете, а отпуск к бегству от себя? Вот об этом сегодня предлагаю поговорить. Итак, батюшка, почему летом мы немного, скажем так, отпускаем духовную жизнь, то есть перемещаем ее на второй план? Это действительно необходимость? Это такое время? Или есть на это какие-то более глубокие духовные причины?
2: Да, ну, ох, лето красное, любил бы я тебя, да, как там... Если бы не зной, да пыль, да комары, да мухи. Как бы не зной, да пыль, да комары, да мухи. Так Пушкин характеризовал лето. И у нас это тоже есть некая проблема. И действительно бывает и зной, и пыль, и комары, и мухи. Правда, мы как-то более-менее научились в нашей цивилизации с этим справляться, создавая такие сеточки мелкие, шапки, которые способны, комарники такие. И от мошек защищаются немножко, и от комаров. И работа действительно сваливается на человека в летнюю пору дополнительная, потому что я сам в сельской местности, в общем-то, обитаю. Это не значит, что я только в сельской местности обитаю, но, в общем-то, у меня тут, да, свой домик и участочек. И вот до последнего времени это было обязательно, как и у соседей везде, отсеяли, значит, вот посадили картошку, потом осенью подведение итогов, картошка убрана, это уже полдела. А так, кроме того, конечно, здесь еще и ягоды где-то подсобрать, где-то свеколку, морковку прополоть, помидорки вырастить, огурчики, и все это засолить, переработать. В общем, дел действительно очень много. Летняя пора, она нас нагружает вот такими крестьянскими делами. И, кстати, это хорошо, потому что крестьяне, в общем-то, так и жили практически с ранней весны и до поздней осени, вот пока все не убрано, и после этого начинается некий отдых от сельских работ. Хотя и тогда была пословица: готовь сани летом, а телегу зимой. Поэтому и плетение лаптей, и ткаческое, вот три девицы под окном ткали поздно вечерком. Вот поэтому все идет своим чередом. Человечество так выполняет ту заповедь, которую Господь дал при изгнании, что будешь в поте лица добывать хлеб свой. Так что труды, они, в общем-то, в этом отношении содействуют выполнению заповеди, а это уже некоторым образом это и какая-то компенсация тех сосредоточенных молитв, которые мы, может быть, имели в зимнее время, особенно Великим постом. Но, тем не менее, здесь у нас пост тоже напоминает о себе. Достаточно длительный Петров пост до 12-го июля, когда 12 июля праздник Петра и Павла нас выводит на уровень обычных, когда можно скушать все. Что значит у нас нет молитвенного подвига в этот период? Конечно, его можно иметь и нужно иметь, выполняя заповедь апостола: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все Бога благодарите. Поэтому радоваться можно и тому, что солнце, и то, что дождь, и то, что земля дает, потому что мы молимся все время о изобилии плодов земных, времени их мирных, поэтому здесь мы никак не опускаем, особенно вот духовенство, конечно же, здесь достаточно много бывает праздников, которые мы празднуем, отмечаем в храмах. И, конечно, вот мы недавно, буквально вот вчера у нас был, вспоминался наш великий святой Василий Рязанский и собор всех святых земли Рязанской посиявших. В воскресенье там вообще было очень много поминаний всех, и белорусских, и мордовских, там сейчас даже не всех не перечислю, в общем, достаточно много, прям целые земли поминались, и святые, которые о нас молятся, предстоят перед Богом, и, конечно же, молятся о той земле, на которой они шли вот по пути просвещения и до врат святости, вот до царства, в Царство Небесное. Конечно же, мы не оставляем утренних молитв. Это лучше проснуться вот на эти 15-17 минут, 20, может быть, у кого как это связано еще с тем, о кого мы хотим помянуть, чтобы им тоже была польза. Желательно не оставлять вечерние молитвы, несмотря на усталость. И, конечно же, воскресные службы. В любом случае, это та благодать, которую мы получаем от Бога. И здесь надо помнить, что три пропущенных без уважительной причины. То есть, если ты не в командировке как-то послан в места, где нет храма, если у тебя больничная койка тебя привязала, и то можно попросить батюшку причастить на больничной койке. Но воскресные дни, они, в общем-то, у нас особенные, потому что это день, с одной стороны, здесь земной, а с другой стороны, мы уже как бы находимся в вечности. Поэтому и восьмой воскресенье именуется еще и восьмым днем, то есть днем вечности. Он связывает нас с той вечностью, которая нас ждет по окончании земной жизни. И пропускать их, конечно, нельзя, поэтому святые отцы постановили, что три пропущенных воскресных дня без уважительной причины, о которых я говорил, они уже показывают пренебрежение церковью как таковой, вот как некое такое самоотлучение от церкви. И надо, конечно, возвращаться через усердное покаяние. Поэтому абсолютно не рекомендуется пропускать, да, в летнее время воскресные службы, как бы не было что там на огороде, на поле. Но это необходимость, которую мы несем именно ради нашего блага, чтобы и изобилие плодов земных состоялось, вот, и время мирное было дано для того, чтобы нам урожай этот не только вырастить, но собрать и переработать, и сохранить. В противном случае, конечно, прогневить Бога можно своим пренебрежением, и потом будем удивляться, а что же это такое? Вроде и собрали, а оно вдруг начало гнить там или еще что-то. А вот безблагодатно земля еще может что-то дать, а благодати на всем этом нету, и урожай может как-то повредиться или еще что-нибудь произойти, град там какой-то и так далее. Наши предки были очень умными. Они понимали, что как бы там ни было жарко, так сказать, в работе, но без Бога не до порога. Поэтому, конечно же, и вечер, кстати, можно посвятить не только расслабленности, а тем более, вот когда речь идет о шашлыках там и прочее, всякие радости, тем более в пост, это все лучше ограничить. Конечно, здесь в определенные дни можно вкушать рыбу, но в данном случае надо помнить о посте и стоять как можно тверже, соблюдая этот пост, отказывая себе в этих удовольствиях, перенося их на следующий период, когда можно будет, когда будет благословение на это, на потребление мясной и молочной пищи, и там яиц, курицы и прочее. Вот, поэтому, конечно, это все очень важно вот в такие моменты, да, как раз показать свою верность Богу. Вот почему мы ведь все время читаем символ веры, да, верую там в единого Бога Отца Вседержителя, и перечисляем и Господа Иисуса Христа, и Духа Святаго, и во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, и все-таки мы чаем в воскресенье мертвых, да. Но ведь это же надо это же, в общем-то, как присяга некая, а, следовательно, надо соблюдать эту присягу, данную Богу при крещении, потом повторяемую каждый раз вот на богослужении, и следовательно, воздерживаться от того, что от этой заставляет нас нарушить эту присягу. Давайте вот будем таким вот образом относиться к своей жизни. Те, кто не соблюдает, наши близкие, может быть, да, знакомые, есть случаи, которые, конечно же, приходятся на этот пост, ну, например, у кого-то там какая-то значимая дата. Ну, во-первых, сейчас все-таки и угощение, как правило, бывает такое, что в нем можно выбрать то, что нам приемлемо употреблять в пищу. И так уж сейчас мы бедствуем, что вот на столе только там какая-нибудь свинина, там говядина, и колбасы, и сыры там и прочее. Бывает и рыбы, и овощные салаты. И, в общем-то, сейчас нет таких уж обычно большим датам, нет такой проблемы, чтобы выбрать из предложенного то, что позволяет сохранить пост. Вот. Ну, а если уж случилось, что-то там не устояли многие, кстати, это и вот бывает у меня тоже на исповеди, вот был праздник, и не смогла, это чаще всего у женщин, кстати, бывает, не смогла удержаться от тортика. Да, бывает, ну что поделаешь, да, вот это предмет покаяния, да. Будем стараться в следующий раз более твердо, значит, поняв, что вот это нам же повредило, нам же принесло вполне такое, знаете, неудобство в нашем пути спасения. Совесть начинает обличать. Ну, давайте в следующий раз постараемся, значит, что называется, намотав себе на ус, да, запомнив вот это состояние, постараемся в следующий раз воздержаться. В конце концов, сейчас время уже пошло, ягоды. Вот буквально сегодня уже на грядочке собрал миску клубнички. Скоро уже у нас вот и вишенки зреют. И уж не говоря о том, что к нам привозят достаточно много из зарубежных, ближнего, дальнего зарубежья, таких овощной и плодово-ягодной продукции. Так что не будем унывать, будем стараться соблюдать пост, и все, что разрешено, будем вкушать благодаря Богу. Что все запрещено, то благодаря Богу будем воздерживаться. Таким вот образом, я думаю, что соблюдем и заповеди, и укрепим волю свою, и Богу послужим. Достигнем благополучия, чтобы на последний день нашей земной жизни не быть посрамленным, а войти в Царство Небесное, где Господь нас и святые, которые молимся, нас ожидают.
1: Если поговорить о летнем тайм-менеджменте, то как раз летом чаще всего звучит такая фраза, такое слово, как «выкроить». То есть выкроить время на молитву, выкроить время, чтобы сходить в храм, не уделить время, а именно забрать от чего-то, чем-то вот пожертвовать на то, чтобы сходить в храм. Так что же такое время с христианской точки зрения? Это ресурс или это дар? И как это понимание должно менять наше отношение к молитве?
2: Вы задали такой мощный вопрос, на который, по-моему, никто из земных ответить не может. Я имею в виду первую часть. Что такое время? Время — это нечто, то, что сотворил Бог, но мы если о пространстве еще хоть как-то можем говорить, то вот, смотрите, это то, что вокруг нас, то о времени вообще ничего не можем сказать. Разве что показывают часы и говорят, что мы измеряем время, а что мы измеряем, мы сказать не можем. Что касается проблемы выкраивания, да, правильное слово, в общем-то, здесь приходится выкраивать, потому что это некий край, да, взять какой-то вот отрезок, который нужно, необходимо уделить для работы, потому что мы находимся на работе, большинство людей, впрочем, пенсионеры здесь, к которым я в какой-то степени отношусь, хоть и можем не работать, но не можем не работать. Большинство пенсионеров работает, либо работает, продолжает на своей стезе работать, как раньше, либо находит другое местечко, более спокойное, в охране там где-нибудь или еще какие-то более такие места по силам, которые потянуть. В любом случае, действительно, большинство народа, и слава Богу, занимается у нас сельским хозяйством. Это очень оздоравливающее, вообще говоря, занятие землей. Вот оно непосредственно ведь благословлено, потому что о чем Господь говорит при изгнании? «В поте лица будешь добывать хлеб свой, а о земле, да, проклята земля за тебя». Терни и волосы произрастет на тебе. То есть в первую очередь это обращается к земледельцу. И занятие на земле, оно даже, я бы сказал, некоторым образом облагораживает. Не случайно совершенно, вот когда люди не имели той цивилизации, которую мы сейчас имеем, это же в основном вот у нас было 80%, да, даже еще в 20-е годы у нас 80 с лишним процентов было сельского населения в стране. А также вспомним там Древний Египет, Вавилон или еще древнееврейское государство. Но в основном народ занимался сельским хозяйством. И, кстати, это во многом спасало от грехов, потому что забота о земле, она само по себе уже некоторым образом позволяет видеть шире вот этого узенького городского мирка, где можно вот булки растут в магазине, вот все вообще в магазине растет. В магазине растет и производится все. Там никто не видит комбайна, никто не видит трактора, плуга, работника. В мегаполисе особенно это, пожалуй, чувствуется. Да? И вот в этом отношении поездка, выезд на поле, вот на землю, она очень оздоравливающе действует, в том числе и мировоззренчески оздоравливает. Это во-первых. Во-вторых, вот тот вопрос, который достаточно объемный, насчет того, что, конечно, каждому поколению Бог выделил его время и доверил нам, вот каждому поколению он доверяет в это время жить, понимая, что это время другое. Поэтому мы выделяем эпохи или эоны, как некоторые там по разным языковым особенностям говорят. Поэтому вот эпоха Средневековья, да, новое время – ну, пусть это условные вполне вещи, и, кстати, в основном европоцентричные вещи, но, тем не менее, вот, но мы выделяем, например, допотопную эпоху, эпоху там, Ветхого Завета, Нового Завета. Пожалуйста, это все, конечно же, очень большие эпохи, разные совершенно, со своими задачами, но задача, одна, да, все, через все это проходит сквозным таким лейтмотивом, это задача спасения души. Вот спасение, то есть соблюдение норм жизни, нравственных норм и, конечно, устремленности к Богу, как Творцу этого мира. У нас очень сложное время, оно сложено из различных аспектов, вот в частности, многочисленных цивилизационных изменений, дающих нам, с одной стороны, комфорт, с другой стороны, порабощающих нас, потому что каждая вещь, которую мы имеем, она не только нам служит, но и мы вынуждены ей служить. И в этом смысле порабощение некое наше усиливается, и это надо понимать. И, конечно же, все это получается, что умножение вещей, на которые требуется внимание, на каждую малую вещь, большую вещь, да, квартира, машина, участок, территория там, и так далее. То есть, а дальше начинаются, вот, допустим, дети, внуки, там, кому-то нужны памперсы, кому-то нужны какие-то там компьютер уже, кому-то нужно репетиторов или еще что-то. Вот все вот это умножение, да, этих вещей, оно усложняет, именно сложность появляется, да, сложность как сложенность из чего-то многого. И разобраться в этой сложности, конечно, бывает поставить не приоритет, достаточно трудно, но это необходимо сделать. И если молиться, если просить Бога в помощи, то Он, не, как Ты сам говорил, и с вами есть до скончания века. Вот. То есть Господь нас не оставил, не покинул, а наоборот, видя нашу вот эту многосложность жизни, помогает в этой многосложности поставить нужные цели, задачи, выбрать приоритеты в развитии. Поэтому здесь мы, наоборот, еще больше, может быть, должны уповать на Бога, потому что самим нам все труднее и труднее разобраться. Понимаете? То есть разобрать себя мы сейчас легко можем, потому что у нас вот все это тоже разобрано в нашем уме. А собрать себя, сосредоточить себя, да, сделать себя целостным, мы сами уже не можем. Поэтому нужно здесь молить Бога, чтобы Он нам в этом был помощник, помощник и покровитель, и содетель в этих наших трудах самособирания. Такое время нам дано. Но еще раз повторю, здесь Господь с нами. И если мы не будем вот так пренебрежительно относиться к Его заповедям, во-первых, не будем относиться пренебрежительно к помощнице, собственно, к тому кораблю, который нас, находясь на котором мы с вами плывем по вот этому житейскому морю во спасение, таким берегам Царства Небесного, то, конечно же, мы тогда будем чувствовать себя и в безопасности, и в благодушии, и труды наши будут приняты Богом, труды наши, они просто будут приняты Богом. Ангелы восхвалят нас за понесенные труды, потому что в поте лица добывали мы все-таки хлеб свой, а значит и заслуги наши не будут таким образом потеряны. В то же время видение себя вот таким разобранным, рассредоточенным требует особой молитвы, дополнительной такой молитвы: «Господи, не остави нас», вот «Господи, не веди нас на пасть». Вот те же замечательные 24 молитвы Иоанна Златоуста, которые читаются на вечернем правиле. Поэтому таким вот образом, держа голову в аде и не отчаиваясь, будем стараться достигать нашего пути спасения.
1: Как соединить отпуск и молитву? Понятно, что с одной стороны везде можно найти православный храм, а с другой стороны мы все равно не всегда находим на него время. Так вот, какими критериями стоит руководствоваться, чтобы правильно провести отпуск?
2: Знаете, здесь, по моему взгляду, только один критерий. Отпуск дается для того, чтобы человек отдохнул. Отдохнул в смысле, он... Ну, так сказать, вот, знаете, я приведу одну такую вещь. У Резерфорда был некий ученик, и этот ученик, ну, в общем-то, пользовался определенным доверием Резерфорда. Резерфорд, напомню, это великий ученый, тот, который создал, собственно, планетарную модель атома. И вот он спрашивает своего ученика: что вы собираетесь делать сегодня вечером? Буду работать. Так, а вот завтра уикенд, да, у нас суббота, там, воскресный день, то есть отдых. Что вы собираетесь делать вечером? Завтра буду работать. А следующий день, и следующий день буду работать. Тогда Резерфорд так остановился и сказал: послушайте, а когда же вы думаете? И вот этот вот момент, да, отпуск от тех повседневных дел, которые нас уже действительно притомили, они внесли определенный разлад в состояние души, некое уныние даже бывает. И вот здесь сбрасывание вот этого уныния, да, то ли посмотреть, действительно можно поехать и посмотреть другие места, вот выйти как раз больше природы, выйти за рамки там города на природу. Это смена деятельности, уже есть отдых. А вот когда вот так дается время для того, чтобы человек мог не заниматься своей повседневной рутиной, а сосредоточиться именно на раздумывании, да, на каких-то, может быть, вопросах мировоззренческих, там, осмыслить то, что не было в текучке осмысленно. Это очень полезное время, и главное, оно дается для пользы. Вот оно дается действительно, это то, что никогда не было, понимаете? Вот какой крестьянин там, в 17-м или даже тот же самый рыцарь, там, как бы, боярин, да, какой-нибудь, какой отпуск, такое слово, если его и понимает, да, то значит он отпущен государем там, для какой-то деятельности в другом месте, то есть командировка какая-то у него. Вот. А если отпустил, значит, еще или там ссылка, это переживалось уже, как ты, государь лишил меня общения своего, да, отправил в какой-то отпуск, выселки туда, вот все, в деревню, в тетки, в глушь Саратов. Поэтому это проблема современной цивилизации именно. И больше всего проблема людей, живущих в городе, которые оторваны, они помещены в искусственный мир. Вот это каменные джунгли, искусственный мир этого самого интеллекта там какого-то, компьютерной там жизни и прочее, прочее, вот в этом иллюзорном мире. И тут вдруг есть возможность приобщиться к тому реальному, Богом созданному миру, посмотреть на него более широкими глазами. И опять же, мировоззренчески понять вот, и обратиться к Богу с благодарностью за то, что позволил вот, условия, так человеком осознанно это, что необходимо человеку дать возможность выйти за рамки вот этой вот повседневной, рутинной своей деятельности. И побыть, может быть, больше и с детьми, со своими, ну, соответственно, если кто работающий пенсионер, получает отпуск, то тоже, наверное, радуется тому, что можно пообщаться со внуками. И чаще всего, лучше всего, это, если внуки приедут к бабушке, дедушке в деревню, в село, и походят вместе в храм, и так далее, и так далее. То есть тут можно много найти пользы, в том числе и духовной. Отпуск надо проводить именно с духовной пользой, в первую очередь, ища вот этого своего, ну, знаете, выхода из клетки, в которой человек помещен повседневными житейскими заботами, на простор вот этой самой духовной жизни. Духовный и, если хотите, мировоззренческий какой-то простор. Поэтому, пожалуйста, надо отпуск воспринимать именно как такие данные нам возможности. Поблагодарить Бога за то, что есть уже такое осознание в государстве, вообще в человечестве, в цивилизационном этом мире, что человеку необходимо оставаться более человеком, чем придатком машины и, там, неважно, там, компьютера или станка, или неважно, какой уровень вот этой машинности, да, существует для данного человека, но выйти за рамки вот этой

0: и понимает, что с одной стороны душа просит Бога, просит молитвы, но и оторваться от полевых работ он не может.
1: Ну, во-первых, нам все-таки велено молитву держать и почаще вспоминать, если она ушла, если вот действительно человек что-то там пропалывает, что-то там делает, собирает какие-то плоды, ягоды. Вот. Но, тем не менее, чуть молитва, пришло что-то, да, вот ангел все-таки недалеко от нас, и он может нам подсказать, вот, «Господи, помилуй». Или там поблагодарить Бога, «Господи, слава Тебе!» Или какой-то краткий молитвослов никогда не может нас покинуть. Он, в общем-то говоря, сидит в нас. Он выработан с той же самой привычкой утреннего, там, вечернего правила, посвящения служб. Я имею в виду именно православный христианин. Не тот, который по имени только, да, а тот, который все-таки живет как православный христианин. И в нем, соответственно, вот эта молитва, она и практически и не уходит. Она может быть там под какой-то глубиной содержится, покрытая вот этим трудом, с какими-то там заботами. Но потом она прорывается, и все равно человек остается с Богом. И даже эти труды, они в результате оказываются как некий дар, приносимый Богу. Поэтому надо вот так вот относиться к своей деятельности, почаще вспоминать Бога, молиться Ему, и все будет, что называется, хорошо. А в воскресный день, я еще раз повторяю, надо обязательно посвятить Богу. Как и было сказано еще древним, 6 дней работы, а 7-й день Господу Богу твоему. Но сейчас у нас это воскресный день, Малая Пасха, и день 8, который надо, конечно, быть в храме обязательно. И здесь сейчас у нас, слава Богу, вот все-таки это не советский период, где храм трудно было найти, но сейчас этого нет, пожалуйста. И книжки с собой, конечно, можно взять и почитать самому. А если есть рядом дети, внуки, то им почитать что-то интересное. Кстати, приобщать к чтению, вот это тоже было бы задача очень неплохая. Если бы старшее поколение, там, в любом случае, там, или дети, да, или внуки, здесь уже не важно, но приобщались к чтению. И здесь не обязательно только молитвы там, и святых отцов. И мне, например, кажется, что для определенного возраста, вот мальчики там 13-12 лет, это приключенческая литература, потому что она настраивает на подвиги. Это военная литература, рассказывает о том, как жили, воевали. Ну, наши предки, да, впрочем, и о доблести, там, которая в те времена еще доспевалась там и у рыцарей, или у индейцев, или еще каких-то приключенческие, потому что это расширяет горизонт, понимаете? Школьник, который сейчас, к сожалению, мало что читает, знает толком не истории, все фрагментарно, а тут вдруг взять и вот почитать там тех же самых и Жюль Верна, и Конан Дойля там, и что-то, да, и у нас сколько хороших, замечательных писателей, рассказывая о животных, и разных приключениях, военная тематика замечательная, вот, о пионерах, там, героях и так далее. То есть все как-то настраивает, понимаете, на то, что вот этот человек в этом мире, он деятельный человек. И какая была романтика в путешествиях, какая романтика была в каких-то миссиях, вот, когда люди жертвовали собой ради того, как они видели свою, так сказать, цель своей жизни, или защита Отечества, да, или освоение земель. Посмотрите, насколько мест названы именами наших соотечественников. Там море Лаптево, Берингов пролив, земля, это уже из фантазии, да, из Станикова. Но вот можно сейчас посмотреть, вот лошадь Пржевальского, описано, да, путешествие Семёнова Тиньшанского. Ну, то есть это такой пласт, который не задействован в воспитании у нас. И как не посвятить этому какое-то вот время отдыха, отпуска, чтобы приобщить детей. А дальше они, может, и сами начнут дальше читать. И классика им в свое время понравится. И Тургенев, и Гончаров. Ну, вот. Да и тут в конечном итоге Достоевского. Ну и Толстого, если не брать его, конечно, там «За умные воскресенья», там еще какие-то вещи. А так, конечно, есть у него и рассказы про военные рассказы, про казаков там и так далее. Вот, поэтому

0: все это богатство, оно у нас есть, и его надо как-то осваивать. И если это еще осмысливать с точки зрения вот православия, показывать, что это было все не зря, что Россия-то вот она сохраняется, там доверенная Москва, Третий Рим, да, четвертому вообще не быть. То есть у нас определенная миссия, которую вот так вот понимали наши предки в определенные времена. То есть все это богатство надо просто брать на вооружение. И, конечно же, оно позволит нам вырастить то поколение, которое будет образовано. Понимаете? Ведь самое главное, смысл образования — это приближение к идеальному образу, к образу Христа. «Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный» — это заповедь. И вот как сам Господь знает буквально все в этом мире, да, а мы-то почему не хотим ничего знать? Почему раньше стремились вот как-то... Сейчас легко, самолеты, все там можно, нет. А вот именно ощутить тот романтизм путешествия. Вот сейчас путешествие, да, к сожалению, многими не воспринимается совершенно как некое романтическое приключение. Оно и безопасно бывает, там 5 звезд, там все такое. А вот понять, как люди рисковали, на утлых, в общем-то, суденышках переплывали океаны, как открывали Антарктиду, северные моря осваивали и так далее, и так далее. То есть множество вот этих моментов, ну, естественно, и военная тематика здесь тоже. Много, много можно найти замечательных вещей. Если искать, они обязательно будут найдены, и это должно быть осмысленно еще только вот через то же самое, чтобы в советский период было хорошо, да, вот то, что я показал. Что было плохо, это то, что осмысление этого не было, потому что церковь вообще исчезла. И сейчас преподобный Сергий, Серафим Саровский, Александр Невский только как военачальник, Дмитрий Донской как полководец и так далее, а Ушаков только как вот тот адмирал и так далее, да? Вот если это осмыслить еще, то это были великие прославленные люди высокой духовности, но это совсем другой ракурс получается. Это значимости той же нашей патриотическое сознание, да, наше, оно начинает немножко расширяться. Оно не сводится только вот к войне 1941-1945 года. Оно включает эту войну в общий патриотический пласт нашего народа, нашего государства и нашей государственности. Тогда мы и вырастем настоящих православных патриотов и продолжателей традиции. А так мы много говорим о традиции, а саму традицию, к сожалению, воспринимаем подчас очень, очень узко, как-то вот опять фрагментом каким-то, без этой целостности, а, соответственно, без целомудрия. И вот поэтому, понимаете, у нас традиция, она вполне может сочетаться вдруг, с одной стороны, да, человек патриот, а с другой стороны, он молодой человек, он вполне может понимать, что можно вступать в этот блудное сообщество, это сожительство, именуемое гражданским браком. Но это не может быть сочетаемо, понимаете? И вот так, чтобы этого не было, чтобы целостность, конечно, целомудрие формировалось, надо, конечно, в том числе и вот через освоение литературы нашей, вот, понимание целостности нашей жизни, связанности с предыдущими поколениями, с будущими поколениями и так далее. Вот. Мне кажется, что отпуск должен быть посвящен большим задачам, ставлена какая-то большая, великая цель, и задачи отпуска разноплановые могут быть решены, выходя за рамки вот этой клетки механизма такого обслуживающего, да, нашу великую могущественную технику и технологии.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был отец Сергий Рыбаков, настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. День молодежи в Донецке начался с совместного молебна. 27 июня этого года по благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Донецкого и Мариупольского, председатель епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Евгений Аксенов принял участие в праздновании Всероссийского дня молодежи. Торжества начались с общего молебна в православном уголке. После молитвы отец Евгений зачитал обращение святейшего патриарха Кирилла. В своем слове предстоятель напомнил молодым людям о главном. Несмотря на обилие возможностей в современном мире и ежедневной суете, не утрачивать способность различать добро и зло, правду и ложь, временное и вечное. Затем в рамках проекта «Диалог на равных» отец Евгений побеседовал с молодежью. Говорил он о том, как сохранить веру и духовные ориентиры в современном мире, и как православие помогает не сбиться с пути среди множества соблазнов. Завершилась программа праздничным концертом, радостным аккордом этого важного дня. Ну и к другим новостям выпуска. Они из республики Тыва. Там открылась церковная юрта добра для бездомных. Она рассчитана на 25 мест для питания бездомных и построена в столице Республики Тыва, городе Кызыле. Строительство юрты-кафе было организовано социальным отделом Кызылской епархии. Открытие запланировано в середине сентября. Руководитель социального отдела Кызылской епархии, священный инок Дмитрий Шишкин, рассказывает, что примерно год назад появилась идея, чтобы в городе в центре епархии появилось место, где бездомные Кызыла могли бы поесть в более-менее уютных условиях. И город выделил хорошую территорию в центре города. Там и поставили юрту. По словам отца Дмитрия, идея проекта «Юрта добра» возникла из-за отсутствия комфортных условий для бесплатного кормления бездомных в зимний период, когда температура на улице опускается ниже 40 или 50 градусов. В мороз также сложно общаться с бездомными людьми, чтобы выяснить, как им помочь, решить их проблемы, оформить в приюты, дома престарелых и поддержать. В настоящее время при участии мэрии города в юрте заканчивается установка теплого пола, необходимого для ее работы в зимнее время. Пока, в летний период, людей кормят рядом с юртой. Сейчас кормят трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам в 16:00. Но организаторы надеются, что дальше будет и 4, и 5, и 7 раз. Кроме того, рядом с юртой кафе начато строительство социального здания. Внутри него предусмотрены социальный центр и фельдшерский пункт для первичного осмотра пациентов. Также в здании будет небольшая гостиная для женщин с детьми, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. На отведенной под проект территории будет возведена часовня, посвященная святителю Луке Крымскому. Ну и последняя новость из Барнаула. Там стартовал традиционный крестный ход Коробейниковской иконе Божьей Матери. Верующим предстоит преодолеть путь через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и деревню Илбанку и дойти до чудотворного образа Казанской Божьей Матери в селе Коробейниково Усть-Пристанского района. Пути паломников будет сопровождать звонница, походный храм на колесах и полевая кухня. Она обеспечит участников питанием дважды в день. Ежегодно шествие собирает более 1000 человек. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами, как всегда, на телефонной связи. И вот какие вопросы сегодня пришли в программу. Добрый день! Я часто ловлю себя на мысли, что мои подруги, невоцерковленные, живут мирской жизнью неправильно. А я стараюсь жить по Евангелию, хожу в храм, исповедуюсь и так далее. Я горжусь своей правильной жизнью, осуждаю подруг и часто обсуждаю их в храме со своими друзьями в церкви. Но Евангелие предупреждает о фарисействе. Как избавиться от этого чувства превосходства и надо ли?
1: Избавиться достаточно просто. Достаточно помыслить ту фразу, которую Господь сказал, что последние будут первыми, и что будет большая обида, если вот когда Господь придет на страшный, судить нас на страшном своем суде, мы увидим тех, кого мы осуждали, идущими впереди в Царство Небесное, себя изгоняемыми вон. Поэтому, когда вот такая мысль возникает, она сразу заставляет остановиться в осуждении и осуждении своих коллег или друзей, или тех, кто, как нам кажется, сейчас живет неправильно. Да, может быть, они и живут сейчас неправильно. Возможно, что они своим глубоким покаянием превзойдут все наши вот эти немощные усилия, когда мы стараемся и хвалимся своей собственной праведностью. Так что Бог в помощь вот так сразу же себя ограничивать и не участвовать, вообще говоря, в осуждении людей. Осуждение грехов, пожалуйста, сколько угодно. Такой-то грех является осужденным церковью. Например, грех прелюбодейства там, или грех сребролюбия, чревоугодия. Но когда начинаем рассматривать самих себя и вспоминать свои собственные грехи, в свое время сделанные, то опять же понимаем, какая была милость Божья, что не соблюдая в свое время норм вот евангельской жизни, тем не менее Господь нас привел, помиловал, и что это не наша вовсе заслуга, что мы сейчас ходим в храм, исповедуемся, причащаемся, а милость Божья к нам, его вот это благой, призывающий его благодать, воздействовавши на нас. Да, мы ее приняли, но в основном, конечно, мы бы ничего не могли принять, если бы эта призывающая благодать не коснулась нас. Впрочем, по молитвам, скорее всего, либо каких-то наших родственников, может быть, даже тех, кто уже упокоился в нашем роду. Так что не будем себе приписывать никакой заслуги. И о ближних будем понимать с большой осторожностью. У них сегодня так, а завтра все может перемениться.
0: Следующий вопрос. Здравствуйте, мой духовник запретил мне читать святых отцов, потому что я могу запутаться, многое неправильно понять, и вообще я до них не дорос. Разве такое может быть? Ведь на чтении святых отцов строится все христианство. Прав ли мой духовник? Может ли он ошибаться?
1: В общем-то, вопрос совершенно законный. Мне, честно говоря, непонятно, почему святых отцов не надо читать. И здесь вопрос только должен быть не вообще о святых отцах, да, а о конкретных святых отцах. Некоторые святые отцы говорят для монахов, пишут для монахов. И в этом плане нам надо, допустим, иметь в виду, что Паисий Величковский, когда перевел «Добротолюбие», то он сказал: «Не дай Бог, если моя книга попадет в руки мирян». А святитель Феофан Затворник, переведя тоже «Добротолюбие», и который отвергли, кстати, монахи Горы Афонской, он говорит: «Так и только так, эта книга для мирян». Вот, пожалуйста, разница. Поэтому, конечно, здесь вообще не должно быть вопрос, читать или не читать святых отцов. Читать непременно, но читать тех, которые нам полезны. И особенно для нас полезны те святые отцы, которые писали уже в ближайшее время, как то Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский и другие. Ну, еще, конечно, полезно сюда присоединять, на мой взгляд, и жития. Жития святых, составленные вот тоже мудрыми отцами, Дмитрием Ростовским и другими. Не все жития, к сожалению, составлены, знаете, так, чтобы их можно было читать и понимать, о чем речь. К сожалению, дар писательства тоже не всем дан, кто за это берется. Но поэтому здесь нужно посоветоваться все-таки, может быть, у другого человека мудрого посоветоваться, батюшке, какие книги именно вам полезны были бы. А это каждый раз решается именно на беседе с духовником.
0: Ну и последний вопрос, на который сегодня успеем ответить. Добрый день, подскажите, как поступить? У меня свой автосервис, и недавно ко мне обратился хороший знакомый. Просит устроить своего сына на работу. Проблема в том, что сын бывший зэк, недавно вышел из тюрьмы, сидел за воровство. Знакомый, конечно, говорит о том, что тот совершил ошибку по молодости и уже исправился, но мне страшно. Вдруг своруют что-то или еще что, а мне отвечать. С другой стороны, христианство учит помогать тем, кто попал в беду. Надо давать шанс. Как мне поступить, батюшка?
1: Здесь не можно, вряд ли можно сказать прям вот такой прямой совет, да, дать, потому что действительно ситуация очень сложная, и, в общем-то, надо, конечно, иметь беседу с этим молодым человеком, увидеть, может быть, каким-то помолиться перед этим, и увидеть, как Господь откроет возможность ему помочь. Желая ему помочь, тем не менее, надо понимать и то благоразумие, насколько здесь велик риск. Молитва и обращение к своему святому, к святому и к тем, которые могут помочь как-то, вот с кем вы общаетесь в молитвах своих, да, святитель Николая, например, там, или еще кому, кто входит в такой круг вашего молитвенного общения. Она бывает способна вразумить, они просто помолятся о вас перед Богом и подскажут, где-то там в душе, может быть, будет созреет та мысль, которая будет верной. Вот с этой мыслью вы уже тогда и принимаете решение. Ну а так, конечно, просто так вот заранее, тем более издалека, посоветовать, как поступить правильно, это затруднительно. Божьей помощи вам разобраться с этой ситуацией.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На ваши вопросы в программе «Священник отвечает» отвечал настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем нашу уральскую страницу, где мы размышляем, разговариваем о жизни и творчестве двух выдающихся уральских писателях, о Федоре Михайловиче Решетникове и Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке. Слушайте продолжение.
1: Может быть, ни одному писателю русского золотого века не было так трудно пойти в литературу, как Решетникову. Дело в том, что все были против. Все. Но это классика жанра. Всем хочется, чтобы человек имел нормальный какой-то такой стабильный заработок. Да. Чиновничья служба это дает. Правда, сам Решетников писал, там научиться ничему нельзя, кроме того, как взятки брать. Все узнаваемо. Вот. Ничего не меняется на Руси святой. Так вот, и все были против, друзья, родные, там все, То есть практически ему приходилось совершать вообще выход в открытый космос в этом отношении, и он это сделал. Вот. И очень интересный факт, что когда он напишет одно из своих произведений, роман «Между людьми», автобиографический, посвященный как раз своему детству, дядя, прочитав этот роман, порвал с племянником все отношения. Он счел, что он его оклеветал.
2: О как!
1: Типа мы о тебе заботились, пригрели змею на груди и так далее. Да. А он там просто описал вот именно эту ситуацию. Внешне все нормально, так сказать. Особенно никто не бил.
0: Вообще отмечали творчество Решетникова, вот это вот писательство без прикрас.
1: А сейчас мы об этом будем говорить.
0: То есть жизнь такова, какая она есть.
1: А я просто хочу сказать, ведь о чем там? Как раз эта ситуация вот более или менее сыта. То есть голодать вот так, как голодал, к примеру, Некрасов на старте, ему не пришлось. Вот бить особенно, ну как вам сказать, в этой среде как раз семейное насилие процветало. Но оно процветало не только в этой среде. Мы когда доберемся до Гарина-Михайловского, вспомним детство Тёмы, вторую главу «Порка». Плюс и в учебных заведениях пороли очень хорошо. Вот. И об этом отдельный разговор. Это же не дворянство, которое имело хотя бы во взрослом состоянии гарантию, что телесных наказаний не будет. Тут никто никаких гарантий не давал. Так вот, сытое, более или менее спокойное детство, но абсолютно с отсутствием того, что сейчас психологи называют словом эмпатия. Вот это травма, и эту травму Решетников пронес на всю свою жизнь, и это сдетонировало у него в творчестве. И вот почему он еще так любил Пермь. Дело в том, что рубеж окончания Николаевской эпохи и начала великих реформ Александра II, есть один очень интересный аспект, о котором мы еще ни разу с вами не говорили. Дело в том, что у нас всегда немножко вот это вот, как Некрасов в столицах, шум гремят витии, кипит словесная война, а там во глубине России, там вековая тишина. Вы знаете, Некрасов был не вполне прав. Вернее, он был прав в целом, говоря применительно к сельской местности, к каким-нибудь маленьким захудалым городишкам, там типа, вот по поводу Мамина-Сибиряка будем говорить в этом отношении. Но в губернских городах, а Пермь была губернским городом, на самом деле шла очень интенсивная духовная жизнь. Вот, скажем, в Перми, вот этот где-то 50-е, начало 60-х, это время настоящего духовного социокультурного взрыва. Там открываются журналы, там открываются какие-то литературные альманахи. Причем, вы понимаете, это же все было связано, государство ни копейки не вкладывало, значит, это работали, с одной стороны, меценаты, такие как Мешков, к примеру, так сказать, которому, между прочим, в Перми тоже, насколько я знаю, памятника нет.
2: Да.
1: Вообще, вы знаете, в этом смысле нам всем пример дает Оренбург. В Оренбурге, в центре города, есть просто мемориал екатеринбургским меценатам того времени. Кстати, интересный факт, что 3/4 фамилий мусульманские. Вот, интересный факт. Вот, но в Екатеринбурге поставили им памятник. Все остальные города Урала, да и, думаю, не только Урала, это у них еще все впереди. У нас сегодня возникнет одна фигура, которая детонирует в творчество. Вот. Но знаменитая история: в Пермской духовной семинарии образовался кружок. Потом он был образцово-показательно разгромлен. Почему? Потому что доставали и читали нелегальную литературу семинаристы. Это станет темой одного из сочинений Решетникова. То есть там шла интенсивная, очень духовная жизнь. Кстати, в Екатеринбурге ее тогда не было еще. Вот Пермь за счет того, что губернский город и еще водная артерия, понимаете, Кама, которая связывала с центром России, гораздо больше Екатеринбург начал включаться после Транссиба в этом отношении. Вот так вот. Это все как раз была та атмосфера, в которой стартовал Решетников. Стартовал он, кстати, трудно. Вот дело в том, что первые его сочинения, самые первые, прозаические и драматические, они были, можно сказать, подражательными. Вот критика отмечала, что почти фон-Визин. Такое, знаете, декларации там какие-то и так далее. Но это обычная болезнь роста.
2: Все это первые шаги его были Пермь или это уже Петербург?
1: Пермь.
2: Пермь, это
1: да.
2: Еще Пермь.
1: Это еще Пермь, да.
2: Дальше?
1: Да, дальше Петербург. И, кстати, именно потому, что он в Петербург перебрался, мы потому его и знаем.
2: Да.
1: Потому что эта матрица, я еще раз говорю, она даже сегодня работает. Для того, чтобы деятелю культуры прозвучать в масштабе России, ему нужно хоть как-то зацепиться за столицу.
2: Да.
1: Хоть как-то. И вот в Петербурге его старт был предельно драматичным, потому что ему возвращали рукописи с пометкой «местный материал». Местный материал. Решетников, судя по его письмам и дневникам, рвал и метал. Что значит местный материал? Во-первых, что, Пермь не Россия, по-вашему? И почему этот местный материал не интересен? Ведь, вы знаете, ведь мы потом, когда вот можем посмотреть ретроспективно 20 век, мы ведь с чем столкнемся? Скажем, великая японская литература. Великая. Но ведь это 100% местный материал.
2: Да.
1: Вся японская литература, весь японский кинематограф, это все как бы вот этот, вот эти вожди восточных островов, как напишет Владимир Соловьев, тот Владимир Соловьев, не сегодняшний, как вы понимаете. Да, все. А в том-то и проблема в литературе, в искусстве, в музыке, в кинематографе, что местный материал может стать общечеловеческим, если эти струны как-то детонируют вместе. Почему японская литература стала феноменом планетарным? Почему латиноамериканский феномен состоялся, в конце концов, когда Габриэль Гарсия Маркес сочинил свой «Макондо», вот этот виртуальный несуществующий город, который является мемом Латинской Америки? Об этом потом Григорий Померанц писал, что «Макондо в России оказался родным». Вот, нигерийская литература там. Да даже Роберт Бёрнс в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Что нам до шотландских этих волынок? Понимаете? А оказывается, это все про Маршака сказали, он совершил гениальный шаг. Он сделал Бёрнса русским, оставив его при этом шотландцем.
2: Да.
1: Вот. Вот нечто подобное. Вот. И, как всегда, журнал «Современник».
2: Да.
1: как всегда, наша вечная вот эта вот платформа, наша вечная космическая станция для всех пришельцев, там он публикует свое произведение «Подлипенцы».
2: Да, «Подлиповцы».
1: «Подлиповцы»,
2: да.
1: Которые, после которой Россия узнала, да, что есть такой писатель Федор Решетников. Причем, вы знаете, что поразительно в оценке вот этого произведения?
2: Это 1864 год.
1: Как раз, Сонза, да. Как раз, как раз. Вот, самый замес надежд уже немножко под холодным душем, потому что 63-й год покушения Каракозова, первый откровенный откат, реакция и так далее. И тем не менее, что поражает в оценке вот этого произведения? Люди из разных литературных и политических лагерей оказались абсолютно солидарны. Ну, скажем, Некрасов, понятно. Тургенев.
2: Mm.
1: Тургенев – писатель предельно далекий от Решетникова, по всем показателям эстетически. Он был первым, кто его восторженно принял. И первый сказал вот эти слова, вот «правда».
2: Да.
1: Вот это неприкрытая правда.
2: Правда, да.
1: Вот это, а ведь... Здесь было попадание в самую, как говорится, вот эстетическую вот эту десятку, потому что сразу скажем, что характеризует творчество Решетникова. Ведь два момента. Во-первых, я сразу, кстати, забегая вперед, скажу, это будет относиться и к «Мамину сибиряку», и я чуть-чуть забегая вперед скажу, «Мамина сибиряка» на пике его популярности сравнивали с Эмилем Золя, французским писателем. Вот этот момент надо сейчас отрефлексировать. Дело в том, что Эмиль Золя – писатель, который вошел в литературу под флагом натурализма. Подчеркиваю, не только реализма, а именно натурализма. То есть той же самой абсолютно неприкрытой, непричесанной, выхваченной из крови и грязи жизни правды.
2: Mm.
1: Это момент чрезвычайно важный. То есть это веяние времени. Потому что потом мы сможем говорить о том, что у нас, вот скажем, был Всеволод Гаршин, к примеру, тот же самый. Это фактически одна эстетика, только у них разная тематика. В этом плане «Четыре дня Гаршина» – это точно такой же абсолютно непричесанный, вообще, так сказать, бьющий на повал натурализм, причем эстетический натурализм, как и, скажем, вот эта повесть Решетникова. Это первое. И совсем интересно, что Некрасов немножко поныл на тему уж слишком резко. Некрасов.
2: Это в отношении Решетникова.
1: В отношении Решетникова, в отношении его вот этого литературного старта. Совсем, понимаете, интересно. Тургенев нет. Вот это просто поражает. Некрасову даже показалось чрезмерно, Тургеневу, певцу красоты, не показалось.
2: Нет, вот. Ну а что могло показаться? Ведь он с достаточной документальной четкостью описывал быт, нравы, тяжелый труд рабочих.
1: А вот сейчас мы к этому и подойдем.
2: Крестьян Урала, да. Бурлаков, да.
1: Вот мы сейчас к этому и подойдем. Кстати, я еще раз говорю, первые, кто по-настоящему оценили, вот Тургенев и Глеб Успенский.
2: Mm.
1: С Глебом Успенским у нас еще впереди встреча будет обязательно, но он вообще был близким другом и первым биографом Решетникова. Между прочим, интересный факт символичный. В Петербурге есть улицы Решетникова и Глеба Успенского, и они рядышком, в московском районе Петербурга. Так вот, во-первых, вот эта эстетика натурализма, выхваченного из жизни абсолютно... как говорится, нигде не приглаженного. Вот, но я говорю, такая эстетика вот роднит Решетникова с Гаршиным, в первую очередь. Но где-то и с Львом Николаевичем, безусловно. Севастопольские рассказы, если взять. Второе, очень важное. Вы знаете, вот в нашей литературе все-таки преобладают писатели, которые социально стояли на другой ступеньке, чем описываемая ими жизнь. но мы вспомним, за исключением Антона Павловича Чехова, внука крепостного крестьянина, ставшего интеллигентом, все остальные практически 100% выходцы из дворянства. Mm. Ну, или из купечества, как Гончаров, к примеру. То есть Некрасов, наверное, это уже классика жанра. Некрасова называли народным поэтом, но он помещик. И, кстати, плач Некрасова – это плач человека, который ощущает свою греховность. Mm. Именно потому, что он сам-то, знаете, унылый сумрачный бурлак, каким тебя я прежде знал, таким и ныне увидал. Да, но Некрасов сам никогда бурлацкую лямку не тянул. Mm. Он видел это, горько-горько я рыдал, когда в то утро я стоял на берегах большой реки и первый раз ее назвал рекой рабства и тоски. Он это видел со стороны.
2: Ну, да.
1: А Решетников тянул сам.
2: Тянул.
1: Маленькая деталь. Он мог не тянуть, но Решетников вообще ощущал свою социальную вот родство именно с этим пластом. И он совершенно реально все попробовал. Он ездил, будучи уже в Перми, да, в Перми, а потом в Екатеринбурге, mm-hmm. он ездил на Урал, на Чусовую. Он ходил с бурлаками, он ходил там с этими какими-то золотодобытчиками. То есть он все попробовал на своими себе. Руками. И, кстати, потрясающий эпизод из биографии Решетникова. Он как-то шел по Петербургу, а у Решетникова был крайне мрачный характер. Вот вспоминали, когда собирались там в «Современнике», и вот это, знаете, «Медвежонок», как его называли, этот Решетников с этой махорочкой постоянно, со смазанными сапогами. То есть это десант откуда-то вот из картины Репина «Бурлаки на Волге». И он шел по улице, все отмечали его абсолютное неумение поддерживать светский разговор, его мрачный такой мизантропический характер. И вот у него была история совершенно характерная. Он шел по улице, видимо, шел поздно. Его городовой окликнул: «А ты кто?» И Решетников ответил: «Мастеровой!»

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новость повторенного 3 раза.
2: После этого наблюдения, ее наблюдения всегда были только очень тонкими, старая граммофонная игла снова устроилась на краю заезженной пластинки, с которого, однако, она тут же была сброшена рисковатым, честно сказать, движением заезженной пластинки.
1: «Какая вы, однако, мерзавка!»
2: Сделала тонкий вывод старая граммофонная игла. Она всегда делала только очень тонкие выводы. Заезженная пластинка промолчала. Она была настолько заезжена, что никаких сил продолжать этот никому не нужный разговор у нее больше не оставалось. Что же касается старой

0: граммофонные иглы, то она, понятное дело, сочла такое поведение заезженной пластинки недопустимо грубым. Присвоение обыкновенной тонкости старая граммофонная игла не постигала, как это можно оборвать разговор на самой середине. От обиды она, конечно, тут же сломалась, и ее пришлось заменить новой. Новая граммофонная игла была блестящей и совсем молчаливой. Ласковые руки осторожно взяли заезженную пластинку, а пришедший сверху хороший голос сказал: «Извините, дорогая заезженная пластинка, за то, что я так мало берег вас. Но все дело в том, что очень уж мне нравится записанная на вас соната. Я всегда готов слушать ее снова и снова».
1: «Увы, теперь это будет трудно», —
0: с сожалением откликнулась заезженная пластинка.
1: «Я заезжена окончательно. И все время топчусь на одном месте, как совершенно справедливо. И тонко заметила старая граммофонная игла».
0: «Забудьте о старой граммофонной игле», — попросил хороший голос. «Сейчас я познакомлю вас с совсем юной и очень милой новой граммофонной иглой. Авось втроем нам удастся вернуть к жизни мою любимую сонату». И новую граммофонную иглу осторожно поставили на самый краешек заезженной пластинки. Снова, как в былые времена, тихонько зазвучала в комнате знакомая мелодия. Она казалась усталой. Она пробиралась вперед медленно и не очень уверенно, немножко спотыкаясь и ненадолго останавливаясь. Но это, вне всякого сомнения, была все та же невозможно красивая соната. Когда соната кончилась, новую граммофонную иглу осторожно сняли с заезженной пластинки, а хороший голос едва слышно произнес: «Все-таки нет такой сонаты, которую было бы нельзя вернуть к жизни. И между нами говоря, это была чистая правда».

0: сюрприз.
1: В Курганской области многодетные матери, удостоенные высшего звания мать-героиня, будут получать от региона 1 000 000 рублей единовременной выплаты. Кроме того, с 300 до 500 тысяч рублей увеличена сумма для награжденных знаком отличия «Материнская слава». Об этих нововведениях было объявлено на межрегиональном форуме «Демография, воспитание, защита жизни». Первой обладательницей миллиона стала Наталья Семенова из Шадринска. Звание «Мать-героиня» ей было присвоено указом президента в мае этого года. 8 женщин получили на форуме звание «Отличие материнская слава». За 5 лет этой награды в Заурале отмечено более 170 многодетных семей. Это все на сегодня. До встречи!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из книги «Рассказы о замечательных людях» Валерия Николаевича Лялина. Рассказ называется «Изгнанницы».
2: Лялин Валерий Николаевич. Рассказ. «Изгнанницы». Полковник Дроздов, начальник жандармского управления города Баку, был расстрелян чекистами без суда и следствия в ночь на 15 июля. «Сегодня полковник, а завтра покойник», — сказал чекистский расстрельщик Сенька Грач, передернув затвор винтовки и цыкнув слюной через щербатый зуб в сторону лежащего на земле тела. «Тебе, Сенька, человека убить, все одно, что муху прихлопнуть», — закуривая, сказал чернявый в кожаной куртке большевистский комиссар. «Хе, это, товарищ комиссар, не человек, а белая контра, и поэтому никаких последствий для моей одесской совести нет». А дом, где с семьей жил полковник Дроздов, уже грабила местная басота. Жену, сына и дочь еще раньше увели вооруженные чекисты, и в доме хозяйничали все, кому не лень. Окна и двери были распахнуты настежь, и через них выкидывали и выносили во двор мебель и вещи. Младшая же дочь полковника, Варенька, была заблаговременно уведена и спрятана у надежных православных людей, своей горничной Ксюшей. Пожалуй, Варенька, 20-летняя красавица, невеста гусарского ротмистра князя Саваренского, до сего дня счастливейшая девушка с живым веселым характером, ныне осталась одна из всей семьи Дроздовых. Большевистские отряды, захватив Баку, свирепствовали, подсекая под корень белую кость дворянского сословия, бывших царских чиновников и церковное духовенство. На следующий день утром пришла Ксюша и принесла своей барышне узел с одеждой для простолюдинки. Они вместе помолились перед иконами, потом пили чай. Варенька еще не знала о том, что вся семья ее погибла, но на сердце у нее была тяжесть, и все помыслы были только о них. Но Ксюша все знала, потому что уже с утра пошла справиться в городское ЧК о судьбе своих хозяев. Ее там встретили приветливо и даже поздравили с тем, что она освободилась от своих паразитов-эксплуататоров. И, посмотрев толстую амбарную книгу, сообщили, что полковник и его семья пущены в расход, как враги революции и трудового народа. Вареньке она сказала, что ее родные вывезены в Россию и сидят где-то в тюрьме, и что отец перед отправкой строго наказал Вареньке не объявляться и немедля бежать из Баку. Хозяйка квартиры, бабушка Мелания, помогала Вареньке переодеваться, говоря ей: «Ты, милая барышня, платком-то побольше обвяжись, надвинь на глазки-то пониже, да рот им прикрой. Такую красоту твою надо спрятать, скрыть, чтобы лихой человек не высмотрел ее, чтобы красота твоя, Божий дар чудесный, не сгубила, девонька, тебя на дороге. Да ручки твои белые почаще земелькой да пылью натирай». На следующий день рано утром Варенька распрощалась с Ксюшей. Ксюша дала ей бумагу, еще заверенную царскими чиновниками, рекомендацию от хозяев, что Ксения Захарова – честная, добросовестная прислуга и может служить горничной и на кухне. «Вот вы, милая барышня, в случае чего покажите эту бумагу вместо паспорта, как-нибудь сойдет». И Варенька пошла по горячим пыльным дорогам Азербайджана, и Господь хранил ее от всех врагов, пока она шла по тюркским землям. На ночлег в селениях она просилась в русских семьях, а если таковых не оказывалось, то устраивалась на ночь в рощах и на виноградниках. Добрые люди давали ей хлеба, а воды здесь было на каждом шагу из горных холодных источников. Это была мусульманская страна, и в селениях она видела только белые мечети и постоянно слышала призывное пение муэдзинов, взывающих с минаретов к народу, чтобы не забывали совершать уставной намаз. Но вот в одном городке к своей радости она увидела православную церковь. Священник, ветхий старичок с матушкой, ласково приняли ее, накормили и уложили спать. Утром она уже была на службе в церкви, исповедалась, причастилась. На исповеди батюшка внимательно выслушал и пожалел ее, и посоветовал идти в православную Грузию и остановиться там около городка Сигнахи, где есть женский монастырь, и там спасаться до лучших времен. На границе с Грузией на Красном мосту ее остановила грузинская стража, и, повертев в руках и так, и сяк ее бумагу, пропустила благословенную православную страну. Когда Варенька добралась до городка Сигнахи, солнце уже клонилось к закату. Достав рубинового стекла лампадный стаканчик, она напилась из горного родничка холодной воды и, расспросив людей, направилась в селение Киделии, где был монастырь. Дорога шла все под уклон, изгибами по основанию горы, поросшей мелким кавказским дубняком, кустарниками и лавровишнею. С другой стороны дороги был глубокий откос, где внизу в буйстве зелени виднелись мощные платаны, темно-зеленые кипарисы и пирамидальные тополя. Слева внизу уже были видны двухэтажные приземистые монастырские корпуса и белая многоярусная колокольня храма во имя великомученика Георгия Победоносца. Навстречу ей из-за поворота дороги вышел босой странник. Это был седой лохматый старик с красными воспаленными веками глаз, в черном рваном засаленном подряснике, через дыры которого были видны железные цепи, опоясывающие тело. Он показал клюкой в сторону монастыря, похлопал себя руками по бокам и прокричал хриплым голосом: «Курка кудахчет, а ее в суп тащут, а цыплят коршун унес. Плачет Рахиль о детях своих и не может утешиться, потому что их нет». Обскакав кругом Вареньки, извиня веригами, он побежал дальше, унося с собой тяжелый дух пота, грязного тела и чеснока. Когда она подошла к монастырю, то не увидела обычного благочиния и тишины, какие бывают в монастырях. В раскрытых окнах везде были видны обвязанные бинтами мужики, курящие цигарки, слышались звуки гармошки и бренчания по струнам грузинской пандури. Во дворе стояли кони, телеги, санитарные фуры. Посреди двора лежал срубленный на дрова красавец кипарис. Густо дымила полевая кухня, и кашевар ворочая в котле громадной поварёшкой, засыпал туда желтое пшено. Варенька остановила и спросила скачущего на костыле красноармейца: «А где же монахини?» «Монашка совсем бежала, здесь, значит, лазарет. Ходи, мала-мала, на кладбище, там несколько штук монашка живет». За белым древним храмом святого великомученика Георгия находилось старое грузинское кладбище, обнесенное каменной оградой. У этих каменных стен густо разрослись кусты дикой розы, терновника, барбариса и всякой сорной травы. Среди этих колючих зарослей жили и размножались множество мелких грузунов, а также время от времени оттуда выползали греться на могильных камнях довольно крупные змеи. Местами эти заросли были расчищены, и к забору жались маленькие глинобитные кельи, в которых ютились с десяток изгнанных из монастыря монахинь. Около кельи никого не было, и Варенька в недоумении остановилась, оглядываясь кругом. Солнце уже скрылось за горами, стало темнеть, и на бледном сумрачном небе стали появляться неяркие звезды. Грустно закричала ночная птичка с клюшка: «Сплю, сплю, сплю». Затрещали цикады, и легкий ветерок пробежал по вершинам деревьев. В остальном было тихо, кладбище есть кладбище. Варенька за день очень устала и присела на теплую, разогретую солнцем надгробную плиту. Темнота сгущалась, и в окнах келий засветились огоньки. Тогда Варенька встала и подошла к ближайшей келье, перекрестилась и тихо постучала в дверь. За дверью послышался кашель и шаркающие шаги. Дверь открыла пожилая невысокая монахиня с апостольником на голове и наперстным крестом на груди. Это была игуменья Марианила. Варенька перекрестилась и попросилась на ночлег. Хозяйка широко открыла дверь и пригласила странницу в келью. Келья была маленькая, с глиняным полом. В ней была крохотная железная печурка, сбитая из досок топчан, полка со скудной посудой на стене. Под простыней на стене висела монашеская одежда. В святом углу виднелась большая икона Спасителя, Иверской Божией Матери, Никола Чудотворца и святой равноапостольной Нины. Перед ними теплилась лампадка и стоял узкий аналой с раскрытой славянской псалтирью. Игуменья принесла таз с водой, и Варенька умылась с дороги. Затем игуменья сама омыла ей ноги, несмотря на Варенькины протесты. Когда гостья сняла платок, игуменья, всмотревшись, ахнула: «Да какая же ты красавица, дева! Кто ты? Откуда? Но сначала сади к столу, дам тебе поесть». Она выложила на стол миску с холодной кашей, кусок грузинского хлеба пури, сыр сулгуни и кружку с чистой холодной водой. Пока Варенька ела, игуменья всматривалась в ее нежное белое лицо, большие голубые глаза, брала в руку ее тяжелую золотистую косу, бормоча про себя: «И создаст же Господь такую красоту!» Поужинав, Варенька рассказала все о себе, о своей прошлой жизни, об аресте семьи и своем бегстве из Баку. Игуменья, слушая, вытирала набегавшие слезы. «Мне казалось, по малодушию моему, — говорила Варенька, — что все в жизни прочно, и всегда так будет. А того я не знала, что в этом мире нет ничего прочного. С милым женихом мы уже были обручены, а где он теперь, я даже не представляю себе. Видно, что навеки мы с ним расстались. Не горюй, девонька, все мы здесь изгнанницы, и все обручены жениху небесному Христу. Наш монастырь древний, с 8 века, во имя святой Нины. В нем сестер было до 200, до училища еще было 120 девочек. Сам император российский Александр III опекал наш монастырь. На открытие второго храма сама императрица приезжала к нам. При монастыре были две школы для девочек, мастерские, где их обучали разным ремеслам, живописная, ковроткачеству, швейные, огороды, виноградники, все у нас было. В храмах беспрестанно шла служба, читалась неугасимая псалтирь. А сейчас большевики монастырь разорили, обокрали, все поломали, изгадили, сестер разогнали. Нас осталось всего 10 старых монахинь, которым некуда деться. Вот и живем здесь на кладбище. Да и слава Богу за все. И ты живи с нами, пока мы тебя укроем от злодеев, а там что Бог даст. Здесь нас никто не трогает больше. Про нас все забыли, и никому мы не нужны, кроме Господа Иисуса Христа. Бывает у нас и церковные службы служат грузинский батюшка-отец Мелхиседек, и раза два в месяц из Цителицкара, это красные колодцы, приезжает русский иеромонах отец Василиск. Он и окормляет нашу общинку, а я игумене общинки. Вот и все, что осталось от богатого и славного монастыря. Монастырь был общежитильный. В нем и трапеза, и все достояние было общее. Ну, а теперь наша общинка своекошная. Каждая монахиня о пропитании заботится сама о себе. Прихожане здесь грузины, но есть и местные русские люди, поэтому служба в храме идет на грузинском и русском языках. А по будням мы все собираемся в келье часовенки и там молимся. Вот, девонька, сейчас ложись спать, а в 12 часов ночи я тебя подниму и будем читать полуношницу. Пока будешь у нас послушницей, я тебе дам черное платье и черный платок. Да завязывайся платком получше, чтобы лица твоего не было видно. Уж больно ты красива, чтобы тебя кто-то не обидел здесь. Рядом-то совсем дикие солдаты-большевики. На следующий день в храме службу правил грузинский священник отец Мелхиседек. Был праздник Казанская. Сегодня на клиросе пели все монастырские сестры. Пели хорошо, согласно, жалобными голосами, монастырским распевом. Пели по-русски «Господи, помилуй!» и по-грузински «Упалоши мицале!» Это тоже «Господи, помилуй!» Народу в храме стояло много. Все больше грузинские крестьянки, были и русские, и даже несколько красноармейцев. После службы Варенка зашла в правый предел и приложилась к чудному из белого резного мрамора надгробию святой равноапостольной Нины. Постепенно она познакомилась со всеми изгнанницами, сестрами. Матушка Марфа, ветхая худенькая старица, была в великой схиме. Она имела дар молитвенных слез. Большая молитвенница и постница, ей было предсказано свыше время ее кончины, и посему в келье был уже приготовлен некрашенный гроб с черным крестом на крышке. Ее келейница матушка Мария была у нее в послушании и вела хозяйство схимницы. К матушке Марфе часто приходили окрестные крестьянки за наставлением и советами, оставляя у Марии корзины с приношениями. Матушка Елизавета, еще крепкая жилистая старуха, несла послушание по заготовке для общинки дров, которые она на себе таскала из леса. У нее хранилась часть спасенных от разграбления и уничтожения церковных сосудов, священнические ризы, богослужебные книги. Она же могла построить и новую келью, и поправить старую, хорошо знала богослужебный устав и на клиросе была канонархом. Матушка Олимпиада, как и Марфа, тоже была в великой схиме. Она была пожилая, полная, всегда с улыбкой на добром лице. У нее был какой-то благодатный, легкий характер любви ко всему сущему. Двери и окна ее келии самой весны были открыты, и залетавшие туда ласточки свили в келии под потолком несколько гнезд и даже выводили птенцов. И матушка уже не обращала внимания на беспрерывное мелькание перед глазами прилетающих и улетающих птиц. Господь ей дал редкий дар прозорливости. Она предсказала грузинке, что младший ее сын утонет. Мать его не пускала на речку, а мальчик утонул в громадном кувшине из-под вина, врытом в землю и наполненном водою. Другой грузинке она сказала, что у нее под кроватью поселилась змея. И действительно, муж грузинки в этот же вечер убил эту змею. Она же предсказала, что коммунисты продержатся почти до конца века, а потом уйдут в преисподнюю так же неожиданно, как и появились. И к ней, как и к Марфе, везде всегда шел народ за наставлением и советом. Матушка Фомаида была слепой от рождения. Сестры приходили к ней по очереди читать псалтирь, жития святых и Библию, пока Фомаида, быстро мелькая спицами, вязала на всю общину шерстяные носки и кофты. Были у нее заказчицы из соседних сел и городка Сигнахи. По слуху, на клиросе матушка Фомаида пела по памяти очень приятным голосом. Матушка Юлиания была строга, великолепно знала церковный устав, и на клиросе значилась головщицей, или, как теперь говорят, регентом. Была великая молитвенница и постница, и достигла силы запрещать бесам. Поэтому ее часто приглашали в крестьянские дома изгонять зловредных бесов из жилищ, людей и животных. Прошло время, и из монастырских корпусов ушел военный лазарет. В округе стало спокойнее и безопаснее. В корпусах теперь обосновалась районная больница. Варенька, которая несла в общине послушание быть всем слугой, пошла работать санитаркой в больничную аптеку. Мать игуменя благословила ее на это, так как там давали продуктовый паек и небольшую зарплату. Прошла зима, и большевистская власть еще больше укрепилась. Раза два в монастырскую общину приходила милиция, но, не найдя ничего подозрительного, оставила монахинь в покое. Игуменя сегодня имела с Варенькой длительный разговор о постриге в Рисофор. Варенька так втянулась в монашескую жизнь, что ничего не имела против пострига, так как чувствовала, что осталась на свете одна одинёшенька. Что было раньше, она старалась не вспоминать, потому что это было слишком больно. Наводить какие-либо справки о семье игуменья ее не благословляла, так как это было опасно. Ее отец, жандармский полковник Дроздов, дома неоднократно упоминал об одном зловредном и неуловимом большевике Иосифе Джугашвили, он же Сталин, который подрывал существующий порядок в Баку. Но все же агенты полковника изловили этого негодяя, и когда его брали, то крепко помяли ему бока и сильно повредили руку. Но вот, коловращением судьбы, этот Сталин дорвался до власти и стал правителем СССР, а отец, наверное, в могиле. И если бы кто из местных властей узнал, что дочка жандармского полковника, который изловил и арестовал самого Иосифа Сталина, скрывается в монастырской общинке, то это бы означало для нее верную смерть. Назначение

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Очередной гуманитарный груз отправился из Нижегородской епархии в зону СВО. 29 июня этого года с территории Спасского Староярмарочного собора Нижнего Новгорода состоялась отправка гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Это уже 51-й конвой, организованный Нижегородской епархией совместно с общественной организацией «Духовное наследие». Молебен перед отправкой совершил клирик Нижегородской епархии протоиерей Михаил Сторонкин. Перед началом богослужения он обратился к собравшимся со словом, в котором подчеркнул, что наш христианский долг – это помогать и поддерживать друг друга. И тем более важно поддерживать словом и делом наших воинов и всех людей, которые в настоящее время оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. На богослужении также присутствовал и председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Ченцов, а также другие представители власти, представители автономных некоммерческих организаций и других общественных объединений, вносящих свой вклад в сборку и доставку гуманитарной помощи, а также военнослужащие. По завершении богослужения протоиерей Михаил Сторонкин вручил учрежденную в Нижегородской епархии медаль святого благоверного князя Георгия Всеволодовича III степени за помощь в организации сборов. Гуманитарный конвой отправится на территорию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, в Белгородскую и Брянскую области. Он предназначен для военнослужащих нижегородцев, а также гражданских лиц, медицинских и социальных учреждений, находящихся в зоне боевых действий. В состав груза вошли средства гигиены, газовые баллоны и печки, строительные материалы, медицинские препараты и принадлежности. Также военнослужащим передадут автомобиль, а также колеса к нему и технические средства. А для гражданских лиц, пациентов и медиков одного из госпиталей переданы медицинские препараты, а также медицинские вещи, шкафы и 5000 книг. Ну и к другим сообщениям выпуска. На Соловках открылась выставка, посвященная проекту «Великий русский северный путь». Это просветительский путь протяженностью более 5000 километров. Он берет свое начало у стенного девичьего Ставропигиального женского монастыря в Москве и заканчивается на Соловецком архипелаге. На выставке представлены фотографии и описание ключевых точек пути. Организаторами выставки выступили благотворительный фонд сохранения будущего и нации под названием «Национальный парк Ладожские Шхеры». Также поддержку оказало Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Настоятельница Новодевичьего монастыря игуменья Маргарита Феоктистова в своем послании выразила надежду, что выставка будет способствовать популяризации пути среди туристов и паломников. А директор Национального парка «Ладожские Шхеры» подчеркнула, что выставка на Соловках – это пилотный проект, и ожидается, что в дальнейшем она будет представлена и в других регионах. Напомню, Великий русский северный путь проходит через 12 субъектов Российской Федерации, соединяя 14 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и 3 креативных города ЮНЕСКО. Маршрут проходит через 13 национальных парков и природных заповедников России, а также через 15 епархий Русской Православной Церкви, включая обители Приладожья, удаленные северные обители Онежского озера и Беломорского побережья. Выставка проходит на галерее-переходе между Трапезной палатой и Спасо-Преображенским собором и доступна для свободного посещения. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Как банки и микрофинансовые организации навязывают ненужные услуги при кредитовании? Нередко вместе с кредитом или займом люди получают разные дополнительные услуги. Страховки, подписки, СМС-информирование, консультации юристов и другие платные сервисы. Переплата за них часто оказывается существенной, а сама услуга бесполезной для заемщика. А порой могут и вовсе попросить оплатить услуги, которые по умолчанию бесплатны. Некоторые кредиторы идут на любые уловки, чтобы клиент не понял, что от услуги можно отказаться. Зачастую они даже не нарушают закон, а просто устраивают тест на внимательность или играют на доверии. Давайте разберем самые распространенные способы навязывания дополнительных сервисов и недобросовестных требований оплаты. Начнем мы с уловок кредиторов в случае заключения кредитного договора онлайн.
2: Уловка первая. Заранее проставленные галочки.
1: По закону банки и микрофинансовые организации при оформлении кредита не имеют права заранее ставить отметки, которые означают согласие заемщика на дополнительные услуги. Но на сайтах некоторых кредиторов вы увидите такие галочки. А если попытаетесь их снять, то произойдет технический сбой. Вам просто не дадут перейти к следующему шагу и отправить заявку на ссуду. Лучше вообще не иметь дела с такими нарушителями и выбрать другой банк или МФО. Бывает, что автоматические галочки появляются не в тот момент, когда вы только берете кредит, а позже. Например, вы хотите продлить заем или погасить часть долга досрочно, и для этого нужно отправить банку или МФО отдельную онлайн-заявку. В ней тоже могут быть перечислены дополнительные услуги и стоять отметки, что вы с ними согласны. Если вы видите, что кредитор все за вас решил и не дает вам права отказаться, сделайте снимок экрана и направьте его вместе с жалобой в Банк России через интернет-приемную на сайте cbr.ru.
2: Уловка вторая. Одна галочка, несколько услуг.
1: Вместе с кредитом банк или МФО предлагает страховку, которая должна снизить процентную ставку. Человек соглашается на ее покупку, ставит галочку о своем согласии в графе с абстрактным названием «Услуги страхования». И даже не догадывается, что покупает не один полис, а несколько. При этом на проценты по кредиту влияет лишь одна страховка, та, что стоит сравнительно недорого. Остальные, возможно, совершенно ненужные, просто увеличивают расходы, порой на десятки тысяч рублей. Выход один – проверять, что именно скрывается за галочками и нечеткими формулировками. Внимательно изучите все условия, в том числе и те, что написаны мелким шрифтом или под звездочками.
2: Уловка третья. Описание услуги скрывается под незаметной ссылкой.
1: На одном из этапов оформления кредита заемщик видит загадочную фразу. Например, «согласен со следующим» или «финансовая защита», рядом с которой нужно поставить галочку. При этом совершенно невозможно понять, что эта галочка как-то связана с покупкой дополнительной услуги. Обычно человек думает, что просто соглашается с условиями кредита или займа, а когда выбирает финансовую защиту, что ставка или другие параметры договора точно не поменяются. Фраза, рядом с которой нужно проставить согласие, выглядит как обычный текст, но на самом деле является гиперссылкой. Если по ней кликнуть, вы попадете на страницу с более или менее внятной информацией о том, на что же вы согласились. Скажем, на сервис СМС-информирования или страховку от потери работы. Но, возможно, вы в декрете или на пенсии. Уволить вас и так не могут. А рассылку от банка или МФО вы просто получать не хотите. Нужно понимать, что каждая галочка может оказаться подтверждением покупки ненужных услуг. Не проставляйте никакие отметки, пока не разберетесь, что же они значат.
2: Уловка четвертая. Отказ от дополнительной услуги маскируется под отказ от кредита.
1: Во время заполнения онлайн-заявки на кредит или заем нужно выбрать одну из опций – подписать договор или отказаться от заявки. Создается иллюзия, что речь о кредитном договоре или о заявке на заем. Но нет, так недобросовестные кредиторы скрывают кнопку отказа от дополнительных услуг. Если кликните «Подписать договор», соглашаетесь на какой-то сервис. Нажмете «Отказаться от заявки», просто перейдете к следующему шагу оформления займа. В такой онлайн-заявке может вообще не упоминаться услуга, которую вам включают в договор, а информация о сервисе прячется в дополнительных соглашениях или спецпредложениях на сайте банка или микрофинансовой организации. Чтобы понять, что именно подразумевает кредитор, когда просит кликнуть на кнопку, нужно потратить кучу времени. Прежде чем подписывать договор, обязательно проверьте, точно ли в нем указана именно та сумма, которую вы занимаете.
2: Уловка пятая. Вас уверяют, что кредит без дополнительной услуги можно оформить только в офисе.
1: Иногда банки включают в кредитный договор дополнительную платную опцию и не позволяют отказаться от нее, когда человек оформляет кредит через сайт или в мобильном приложении. Сделать это можно только лично, в отделении банка. Такое условие включается в договор с расчетом, что заемщик не захочет тратить время и все-таки заплатит за ненужный сервис. Часто это недорогие услуги, стоимость которых кажется человеку не такой критичной, и он соглашается побыстрее подписать договор. Если вы не хотите идти на поводу у недобросовестного кредитора, остается либо действительно отправиться в отделение банка, либо искать другое предложение.
2: Уловка шестая. Нужно поставить галочку, чтобы отказаться от услуги.
1: Чаще всего в документах приходится ставить отметки, чтобы согласиться на что-то. Но в случае этой уловки история обратная. Галочка нужна для отмены дополнительного условия. В этой ситуации страховка или другая услуга уже содержится в договоре по умолчанию, а окошко для отказа часто никак не выделено графически. Эту опцию легко пропустить. Чтобы не платить за ненужную услугу, важно внимательно вчитываться в текст, не пропуская буквально ни строчки.
2: Уловка седьмая. Обещают скидку, которой нет.
1: Микрофинансовые организации могут вводить вас в заблуждение некими специальными ценами на дополнительную услугу. К примеру, рядом с описанием сервиса указывают две цифры, и наибольшую из них зачеркивают. Человек воспринимает это как скидку на услугу и рассчитывает на меньшую цену, которая не зачеркнута. Но при проверке итоговой стоимости договора выясняется, что никаких скидок нет, и в расчет включена полная стоимость услуги, а зачеркивание – это всего лишь маркетинговый прием. Кто и при каких обстоятельствах может получить эту специальную цену, нигде не написано. Единственный способ не поддаться иллюзии – заранее посчитать, во сколько вам обойдется кредит без дополнительных услуг, и не заключать договор, пока не увидите правильную сумму.
2: Как же избежать переплаты за навязываемые услуги?
1: Многие из названных уловок могут поджидать вас не только онлайн, но и в офисе кредитора. Поэтому общий совет. Всегда внимательно и без спешки изучайте все документы, которые вам нужно подписать. По закону на это дается 5 рабочих дней. За этот срок кредитор не может изменить те условия займа или кредита, которые уже вам предложил. Если подпишете договор, что называется, на автомате, то велики шансы пропустить важные пункты и переплатить за лишние сервисы. Итак, первое. Обратите внимание на размер займа. Точно ли эту сумму вы запрашивали? Второе. изучите таблицу с индивидуальными условиями на первых страницах договора. В ней указано, поменяется ли процентная ставка при отказе от дополнительных услуг и как именно. Третье. Проверьте полную стоимость кредита, сокращенно ПСК, в квадратной рамке в верхнем правом углу на первой странице договора. ПСК показывает размер переплаты. Она учитывает не только проценты по займу, но и стоимость дополнительных сервисов, которые влияют на условия кредита. Например, на ставку. Четвертое. Все услуги, которые не связаны с кредитом, должны быть указаны в отдельном заявлении. Пятое. Обратите внимание, банки и микрофинансовые организации нередко предлагают оплатить дополнительную услугу за счет заемных денег. Когда она влияет на параметры кредита, в ПСК войдет только ее цена. Если она не связана с кредитом, стоимость будет прописана в отдельном договоре. Но в любом случае при покупке дополнительной услуги в кредит на ее цену тоже набегут проценты. То есть в реальности она обойдется вам дороже. Оцените, сколько придется переплатить. Возможно, будет выгоднее рассчитаться за нужный сервис своими деньгами, а не кредитными. Шестое. Когда банк или МФО не позволяет вам выбрать способ оплаты услуги, включать в кредитный договор или проводить ее отдельно, либо выбор есть, но галочки о согласии кто-то проставил вместо вас, это явный сигнал, что перед вами недобросовестный кредитор. Лучше с ним не связываться. Кроме того, это повод для жалобы в Банк России и Роспотребнадзор.
2: А если я уже согласилась на ненужную услугу, как от нее отказаться?
1: По закону обязательными являются только страховки недвижимости при оформлении ипотеки. Любые другие полисы и дополнительные услуги – это ваш добровольный выбор. Вы имеете право от них отказаться во время периода охлаждения. В большинстве случаев он длится 30 дней с момента оформления договора. Сумма возврата зависит от того, начали вы уже получать оплаченные услуги или нет. Учтите, что при отказе от некоторых страховок и дополнительных сервисов может вырасти кредитная ставка. Нужно будет взвесить, что выгоднее – купить полис или платить повышенный процент. Но в договоре обязательно должно быть прописано, как изменится ставка. Если такой информации там нет, значит, дополнительная услуга не влияет на процент по кредиту или займу. Итак, чтобы отказаться от ненужной услуги, нужно сделать следующие шаги. Во-первых, подайте заявление в свободной форме поставщику услуги, например, страховщику. Обычно это можно сделать через сайт или мобильное приложение компании. Способы связи должны быть прописаны в вашем договоре. Во-вторых, приложите к заявлению копии паспорта, договора на услугу, а также свои банковские реквизиты для возврата денег. Возврат должны сделать в течение 7 рабочих дней. Если за это время деньги так и не придут, обратитесь к кредитору, который продал вам дополнительную услугу. Подать заявление в банк и МФО получится не раньше, чем через 30 дней после обращения к самому поставщику услуг. И не позже 180 дней с даты этого обращения. Обязательно укажите, когда вы направили первое требование о возврате. Если у вас нет персонального договора на услуги, а вас присоединили к коллективному, то нужно сразу обращаться к кредитору. После этого у кредитора также есть 7 рабочих дней на выплату. Если же деньги так и не вернули, или вы заплатили за услуги, которые должны быть бесплатными, жалуйтесь финансовому омбудсмену или в Банк России. А теперь поговорим о том, какие услуги должны быть бесплатными, но микрофинансовые организации часто просят за них деньги. Вообще-то кредиторам запрещено брать плату за услуги, без которых вы не сможете получить или погасить заем. Но порой они ухитряются включить их в счет. Проверка банковской карты. Микрофинансовая организация уверяет, что ей необходимо передать сведения о вас и вашей карте специальной сервисной организации, которая проверит, действительно ли карта принадлежит вам. За эту услугу берут примерно 100 рублей. Если вы не хотите ее оплачивать, начинают пугать, что не выдадут заем. Якобы нужно же убедиться, что вы не обманщик, решивший оформить заем на чужое имя. Изучать заемщиков действительно необходимо, но организация проверки клиентов – это забота кредитора, а не ваша. А значит, такую услугу должны оплачивать не вы, а сам кредитор. Анализ кредитной истории. Организация утверждает, что должна запросить ваши данные в бюро кредитных историй, чтобы решить, стоит ли выдавать вам деньги и под какой процент. При этом стоимость такого анализа кредитной истории варьируется от 150 до 1500 рублей. Помните, что такие расходы не должны ложиться на ваши плечи. Ведь проверять, какие кредиты вы уже брали и насколько аккуратно их погашали, нужно не вам, а кредитору. По закону, если организация действует в собственных интересах, брать плату с клиента она не вправе. Правда, нередко микрофинансовые организации предлагают запрос кредитной истории как отдельную услугу. Вы узнаете свой кредитный рейтинг и поймете, насколько велики ваши шансы занять деньги в других банках и МФО. Но не все знают, что дважды в год вы можете запросить отчеты в бюро кредитных историй совершенно бесплатно и без чьей-либо помощи. Передача данных о займе нескольким бюро кредитных историй. Микрофинансовая организация обязана направить информацию о вашем займе как минимум в одно бюро кредитных историй, но может разослать ее и сразу нескольким. И предлагает вам заплатить обычно от 100 до 300 рублей за рассылку в каждое дополнительное бюро. Организация уверяет, что это улучшит ваш кредитный рейтинг. Якобы в будущем будет легче занять деньги в банках, если они смогут получить оценку вашей кредитоспособности от нескольких бюро. На самом деле, никакой пользы от этой веерной рассылки информации вы не получите. В этом случае МФО действует в собственных интересах. Чем больше данных она передает в определенное бюро, тем дешевле ей обходятся его услуги, например, кредитные отчеты о потенциальных заемщиках. А раз выгоду получает МФО, а не вы, брать с вас деньги она не вправе. Комиссия за перевод денег. В этом случае микрофинансовая организация запрашивает комиссию за перечисление ссуды на ваш счет. Порой она достигает нескольких процентов от суммы перевода. Но компания не имеет права брать за это плату, ведь такая услуга неотделима от процедуры выдачи займа.
2: Что же делать, если микрофинансовая организация берет комиссию за услуги, которые должны быть бесплатными?
1: Для начала попробуйте уладить вопрос с самой организацией. Объясните, что вы не должны оплачивать эти услуги. Если компания настаивает, можете просто обратиться к другому кредитору. В случае, когда МФО уже списала с вас деньги, потребуйте их вернуть. Если откажется, жалуйтесь финансовому омбудсмену. Он рассматривает обращения клиентов финансовых организаций бесплатно, а его решения имеют такую же силу, как и постановление суда. Стоит также сообщить в интернет-приемную Банка России, что МФО нарушает ваши права. Регулятор проведет проверку и, если жалоба подтвердится, накажет компанию, например, оштрафует ее. Когда микрофинансовая организация навязывает услуги, от которых вам нет никакой выгоды, можно обратиться в Роспотребнадзор. А если финансовая организация продолжает слать вам рекламу, хотя вы запретили ей использовать ваши контактные данные, можно обратиться еще и в Роскомнадзор и в Федеральную антимонопольную службу.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.
3: Духовное слово.
0: звучит очередная часть из книги под названием «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читает Денис Гаврилов.
3: О нетварном свете. Первое. В основе христианской жизни лежит факт воплощения Бога. В нашей плоти, им сотворенной, Он явил нам свое изначальное совершенство. Благодаря сему мы обладаем критерием, насколько мы удалены от Него или приближаемся к Его надмерному бытию. Уподобляясь Ему во внутренних движениях нашего сердца, в образе нашего мышления, в реакциях наших на все случающееся с нами в плане Земли, мы тем самым становимся подобными Ему и в Его божестве. Он достаточно ярко описан в Евангелии, и опыт жизни в нем представлен в посланиях апостолов. Заповеди Его — суть нетварный свет, в котором Он особенно открывается нам, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. «Я — свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Дивны воздействия сего света на нас. Мы стоим в крайнем изумлении пред непостижимым чудом явления нашего всей мир. Акт творения всего существующего, влекущая нас к нему тайна. Но прежде озарения свыше, пребывая во тьме неведения, мы с тягостным недоумением проходим болезненный путь нашего становления в бытии. Почему для создания сынов Божиих из ничто понадобился сей сложный процесс — рождение Духа нашего в теле, составленном из земных элементов? Как возможно сочетать Дух, подобие Абсолюта, и Землю? Духу нашему тесно в этих тисках, он бессмертен по своей природе. Тело же наше подвержено распаду и умиранию. Отсюда напряженная борьба. Дух стремится к Богу. Он хочет и тело свое видеть нетленным, способным следовать Его Духа восходу. Тело же тянет вниз, к земле, из которой оно взято, и передает Духу свою смертность. Ничего не понимая в самом себе, изнемогая от непрестающих конфликтов и неразрешимых противоречий, я делал попытки поставить себя в положение Творца и размышлял, как бы я сотворил мир. Заключив себя в темноте и тишине, я сосредотачивал свою мысль на этом задании. Исходя из уже данного мне опыта бытия, держа в уме испытанные мною трудности, я от некоторых деталей быстро текущей повседневности переходил ко все расширяющимся горизонтам космического бытия. И что же случалось? Вместо того, чтобы внести поправки в нескладно сотворенное Богом, я скоро пришел к удивлению пред тем умом, который с таким знанием создал и небо, и землю. И неприятно, и вместе радостно было обнаружить свою беспомощность. И мой младенческий ум улыбнулся отцу, как улыбается дитя из колыбели матери своей. И восторг от неисследимой премудрости Бога залил мою душу. Где-то вдали, в бездонности неба, сиявший бледно свет, вызвал молитву словословия и породил во мне жажду приобщиться ко всему миротворческому делу Творца. Когда я бывало писал пейзажи под открытым небом, некоторые люди тихо подходили сзади и подолгу молча следили за моей работой. Так я желал бы встать недалеко от Вседержителя и наслаждаться созерцанием его творческого вдохновения. На такие опыты решаешься в те времена, когда смерть смотрит тебе в лицо или грозит унести других людей, дорогих тебе. Дерзания мои были наивными, но смешанными с недовольством Богом. В Библии я нашел слова, которые выражали близко мои переживания. Господь отвечал из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяш ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Кто положил меру ей? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» По переводу 70-ти: «Когда сотворены были звезды, восхвалили меня великим глазом все ангелы мои». «Не сходил ли ты в глубины моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти? Где путь к жилищу света и где место тьмы? Кто вложил мудрость в сердце или кто дал смысл разуму?» И продолжал Господь и сказал: «Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему». И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Раньше я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь от безумия моего и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, из глав с 38 по 41. Исследуя самих себя через делание, жизнь по заповедям Господним, мы увидим себя до конца растленными и неспособными к добру. В ужасе от самих себя мы каемся пред Богом и умоляем Его исцелить нас от поразившей нас смерти. Мы становимся готовыми разорвать узкое кольцо нашей индивидуальной воли и во всем предаться на Его волю, святую и совершенную. О, труден сей подвиг, особенно в начале, но в нем дана нам возможность включиться в поток Его вечности. Уповая на Бога в минуты опасности, сосредотачивая наш дух на Нем, и мы сможем принять прикосновение к нам Его бессмертного дыхания. Приходит сей великий дар через смиренное, но огненное покаяние. Странное чудо! Чем больше я вижу Бога, тем пламеннее становится мое покаяние, так как я яснее сознаю свое пред Ним недостоинство. И это чудо неизменно повторяется из века в век. Вот пример из Ветхого Завета. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком. Вокруг Него стояли серафимы, взывающие друг ко другу: Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. И тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Книга пророка Исаии, глава 6, стихи 1 и далее. Из Нового Завета замечателен пример апостола Павла. Он ощутил свой грех лишь после того, как на пути в Дамаск предстал ему Господь в великом свете своего божества и удалился в пустыню, чтобы принести покаяние пред тем, кого он, Павел, гнал. Послание к Галатам, глава 1, стих 17. Жутким было его прошлое. До встречи со Христом Павел мог думать, что, подобно пророку Илии, и он также ревнует о Господе Боге Саваофе. Третья книга Царств, глава 19, стих 10, Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 2. И вдруг то, что раньше он переживал как свет и правду Божии, предстало его духовному взору как мрак и вражда против Бога. Послание Иакова, глава 4, стих 4, Евангелие от Луки, глава 11, стих 35. «И с великой болью он осознал себя грешником, большим всех других». Христос Иисус пришел спасти грешников, из которых я первый. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Христос умер за грехи наши, был погребен, в третий день воскрес по Писанию, явился Кифе, потом 12, потом более нежели 500, а после всего явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 3 по 9. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован». Первое послание к Тимофею, глава 1, стихи 12 и 13. «И Петр после своего отречения, вышед вон, плакал горько». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 75. «И никто из человеков не был без греха, кроме Пресвятой Девы Марии». Многим может показаться непонятным, даже парадоксальным, то устроение души, которое встречается у людей, познавших явление Божие в силе. Они действительно сознают себя достойными ада, но Господь для них бывает вовеки благословенным. Видение бесконечной святости смиренного Бога с одной стороны и чувство живущей в нас тьмы с другой приводит человека в такое состояние, что все существо его сжимается в неудержимом болезненном порыве к святому Богу. Сильно при этом отвращение к себе и глубинный плач объемлет душу. Боль сия, духовная, метафизическая, нестерпима. Желание прощения, примирения с Богом, подобно смертельной жажде. Это есть нечто труднообъяснимое непознавшим. Плач сей по природе своей – явление совсем иное, чем плач душевный, связанный с катастрофами в пределах конечной жизни. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 42 по 46. Послание Иакова, глава 3, стих 15. Послание Иуды, глава 19. Когда человек плачет всем своим существом от боли, которую он испытывает от сознания своей гадости, то эта боль для него превосходит всякую иную боль вне его, и он мучительно живет себя как худшего всех. Свет Божьего Царства, узренный на Фаворе или на пути в Дамаск, или в иных обстоятельствах, влечет к себе, но видится недосягаемым, беспредельно превосходящим наши достоинства, вернее сказать, недостоинства. Молитва в этой святой доле может вырвать дух человека в иной мир, и этот земной забывается, и самое тело уже не ощущается. Отцы назвали это адом покаяния, уподобляющим нас Христу, сходящему в свой ад любви. Как не тяжко сие адамово мучение, как невелико страдание, ему соприсуще радость зова Божьего и свет новой жизни. Отцы наши по дару благодати в вековом опыте, повторяющемся из рода в род, категорически утверждали, что нет иного пути к Отцу Светов. Благодать такого покаяния дана миру через молитву Гефсиманскую, через крестную смерть на Голгофе и воскресение Христа. Евангелие от Луки, глава 24, стих 47. Небезопасно открыто говорить о сём предмете среди неверующих, а следовательно и неведущих о нём, как должно ведать. Душевные непременно воспринимают слово сие в извращении им свойственном. Блаженный Павел пишет о сём так: «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но наученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает сие безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём никто не может судить». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 11 по 15. Намереваясь приступить к посильному для меня описанию действий Божественного Света, считаю не лишним предварительно кратко сказать об одной из форм световых явлений, опыт которой мне был дан. В годы зрелой молодости не один раз случалось, что в состояниях напряженного мышления о тайнах бытия я ощущал, видел мою мыслящую энергию, подобную свету. Мир умных созерцаний по-своему лучезарен, да и наш ум все же является образом ума первого, который есть свет». Интеллект, сосредоточенный на метафизических проблемах, может потерять восприятие времени и вещественного пространства, как бы выйти за их пределы. Именно в таких случаях ум мой виделся мне светом. Сего рода состояние доступно человеку по естеству. Позднее выяснилось для меня, что описанное мною состояние качественно отличается от события, явление Бога во свете нетварном. Господи, мне страшно говорить. Прости меня, исцели меня, помоги мне, не отступи от меня. Апостолы на фаворе удостоились войти в сферу света, исходящего от Отца, и услышать голос Его, свидетельствующий о возлюбленном Сыне. Но это стало для них возможным не прежде, чем они исповедали Божество Христа. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 13 и далее. Мне было дано переживать некоторые роды света и светов. Свет артистического вдохновения, вызванного красотою видимого мира. Свет философского созерцания, переходящего в мистический опыт. Втиснем сюда и свет научного познания, всегда и неизбежно относительного достоинства. Был я искушен и световыми явлениями, приносимыми духами неприязни. Но уже в зрелом возрасте, когда я возвратился ко Христу, как к Богу совершенному, осиял меня свет безначальный. Сей дивный свет, пусть в той мере, в которой благоволением свыше мне было дано познать, затмил все прочие, подобно тому, как восходящее солнце не дает видеть даже наиболее ярких звезд. Церковь основана на камне исповедания Божества Христа Иисуса. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. «Великое благочестие тайна! Бог явился во плоти!» Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. «Вначале было Слово, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1 и 14. «Собезначальный Отцу Сын стал Сыном Человеческим. Он родился от Девы Марии. Ее величие, как Матери Иисуса Бога, превосходит меру человеческую. Невозможно отделить ее от Христа Бога. И вместе с тем она единосущна нам по всему». Стихире на Рождество Христово подчеркивается, что всякая тварь принесла свойственное ей, мы же, люди, Матерь. Вне сего историчность воплощения могла бы быть поколеблена в глазах людей, и значение человечности Христа ставилось бы под сомнение, докетизм. Факт Боговоплощения занимает центральное место во всей истории человечества, во всем мироздании. Сие событие опрокинуло все человеческие попытки познать безначальное начало идущими снизу усилиями, пусть подчас и кажущимися гениальными. Теперь мы научены избегать приписывать Богу порождение нашего земного ума и болезненного воображения. Все наши идеи, все наши признания или отвержения никак не могут изменить Бога в Его извечном бытии. Книга пророка Исаии, глава 55, стихи 8 и 9.
0: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

ангелов лица, яко Божий служители, крест обстоящий вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радость называем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волею руцы распростер, спасение наше содело. Радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступления Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному празднися. Радуйся, яко воздвижену бывшу на тебя, к и преступну законодавцу, древняя клятва яж на нас бывшая, потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством, род человеческий от лиц смертный освободися. Радуйся, яко пострадавшему умеша на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог человек.

видя паши человека в Господе, ты во человече вся, крест и смерть вольно плотью претерпелась и за род наш, да от смерти вечно избавивший, исповедующий тебя, Сына Божия вопиющий ти, Аллилуйя. Разум человека изнемогает постижение величия тайны Твоего Христе воплощения и вольно газанное страдания, как у Ты, Бог, Сый бесстрастный, страсть крестную, яко человек претерпел сии, и сие орудие смерти Твоя соделась источником жизни и спасения всем благочестным Тебя верующим и хвалебно воспевающим. Радуйся, кресте, на нем же содейся таинству, от века предопределенное. Радуйся, яко на тебе совершися наше искупление, многообразного образа хисений предъявленное. Радуйся, яко умеры на тебе жизнодавец кровь и воду источи, ими же грехи наши мываются. Радуйся, яко каплями святейшей крови его греховные струпы душ наших очищаются. Радуйся, кресте, яко же древо животное, еже есть посреди рая Божия, христианам вожделенный. Радуйся плодами бессмертия, умно нас питающий, и надежду жизни вечной малодушия

Крест Твой, аще древо видимое существо, но божественную одеяно есть силою, и чувственное миро выявляемо, умно наш чудотворит спасение, подвязай пети Тебе, Аллилуйя. Имущий пред очима нашим крест пресвятый, святолепным поклонением той почитаем распеншегося ради на нем Спаса Христа и лобызай взываем, радуйся кресте, прославленный послушанием и страданием Христовым, радуйся возвеличенный возвышением на Тебе Сына Божия, и же весь мир от падения Адамля воздвиже, радуйся, яко сбывшегося на Тебе ужасно таинство, земля ужасеся и вострепета, аки бы хотящи поглотить и законопреступные, радуйся, яко заклавшись на Тебе Агнцу Божию из зависа храма раздрася, и жертвы ветхозаветной упразднися, радуйся, кресте, яко распадшуюся под Тобою каменно-сердечной роде еврейсти неверим от Бога от подоша, благодати же священства и царства лишившейся, радуйся, яко омрачившуюся солнцу в страсти Христовой ночи многобожие прииде, и свет веры воссия.

бурею злобы дышущей, завистью движимой, первосвященниц иудейской, из крыши в землю крест Твой. Христе Боже, да не будет обличений безумия их, но той, яко сокровище дорогое, из недр земли восия, чане благочестивой царицы Елены обретенной, и на радость ему миру явленной, с богокрасной песнею Аллилуйя. Видевши тогда христиан, все люди честного креста обретение, прославляху распеншегося на нем Христа Бога, Господи помилуй взывающие, мы же ныне подражающие им, прославляем крест Его святых, хваленьми сицевыми, радуйся, кресте, землю сокровенной и оскверненное грехами нашей сестры земной освятивый, радуйся явлением своим из недр земных улителей воплощения и божества Христова посрамивый. Радуйся, яко пострадава на тебе плотью, и прия всякую власть на небеси и на земли, да всех и всяк Богу Отцу приведет. Радуйся, яко умеры на тебе, яко человек силы божества своего сокруши заклепы ада, и изведи оттуда души праведных. Радуйся, кресте, яко разбойник благоразумный, Христу распявайся, того исповедовай тобою, аки лестицею, на небеса взыде. Радуйся, яко и всех осечением страстей Христу, с распинающейся возводишь и Царствие Небесное.

Господи, при Моисее иногда пророцы точи образ креста Твоего являем побеждающий врази Твоя. Ныне же сам и крест Твой имущий помощи просим. Укрепи церковь Твою и даруй победы на враги. Да расточатся все врази Твои, не вопиющих Ти. Аллилуйя. Честнаго креста Христе действия прообразив Амалика в пустыне Синасти, егда бы простираша руцы креста образ творя, укрепляхуся люди, ныне же все вещи сбытия в нас исполнися, днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварься, отли освободися, яко вся креста ради, восияши нам дарования, тем же радующийся вопие. Радуйся, кресте, оружие Христово страшное, Его же демони трепещут. Радуйся, ко сил на тебе распятка Христа, бесовстве полдище далече прогоняется. Радуйся, яко силу действующей в тебе божественной благодати победы на сопротивных христолюбивым людям даруется. Радуйся, яко тебе, яко высокоросленного и многоплодовитого древа Христова, на тебе страдания, плоды жизни и спасения нам произрастают.

проповедникам силы Божества Христова явись иногда животворящее древо крестное, и когда прикосновением своим воскреси мертвого, и к жизни возведи его, ежевидевшие мнозь эту идею, и язычников познаша велю благочестию тайну, яко спасение ради человеческого, Бог во плоти явился и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющий ему. Аллилуйя! Як уже древо крайское привелие, возвысись на Голгофе честный крест Христов, отонуд уже во всю вселенную распростре мысленной ветви благодати и распеншегося на нем. Под его же сень обретает прохладу полими и зноем страстей, и хотящий благочестное житие Христе Иисусе, тем же им и благодати того причастницы, весело взываем. Радуйся, святый кресте, древом жизни Адама ради, видеми насажденный, преображенный. Радуйся новым Адамом, руц на тебе распростершим миру явленный. Радуйся, яко под сень благодатного защищения твоего всеверней прибегают. Радуйся, яко милосерден даровавшего нам тебе кающиеся грешницы, огня гиенского избегают. Радуйся, кресте, утешение наше скорби и печали. Радуйся, живительная отрада и помощь изнемогающей в борьбе с прилогами страстей.

Хотя явите роду человеческому благости и милосердие Своего неисследимую пучину, крест Твой, Господи, далось нам твердо блюстителя и прогонителя демонов, тем же все мы, и же в Тя верующие, прославляем величие страсти Твоя, благодарно поющие Тебе. Аллилуйя! Дивны дела явилось, Господи, крестом Твоим честным, распеншуйся, будь на том плотью, вся тварь изменися, солнце лучи свои сокры, основание земли восколебахуся, ад сокрушися державой власти Твоя, изведе узники, я же от века содержал есть, всего ради увязаем той семи песнями цветы. Радуйся, кресте, яко пострадавшему на Тебя вся тварь сострадаше, яко Творцу Своему Владыце. Радуйся, яко силу Того и Божество свидетельствовал у солнца помрачением и земля колебанием. Радуйся, яко умер на Тебе не удержан бы из мертвых, но разрушив державу смерти в третий день воскресе. Радуйся, яко воскрешу тому проповедь евангельская, от лика апостольского начиншаяся, во вся концы земли изыде. Радуйся, кресте, яко тобой к умирослужение, и многобожие языческое упразднися. Радуйся, яко тебе ради права вера в единого Бога, в Троице славе могу, по всей земле утвердися.

страна Богова человеча сей на кресте распята, бывше мысленно видяще, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше, всего ради Бог на землю сниде и на крест зыде, да тем аки лествицею на небеса возведет вопиющий ему. Аллилуйя! Днесь Адам Суевый веселится, прилежащий видящий крест, им же поражен бы супостат, и же древли в раи вкушением запрещенного плода тех престивый, и пленники себе сотворивый, тем же и мы с радующимся правцем нашим о избавлении от пленения нашего душевного благоговейно воспеваем. Радуйся, крестик, на тебе, пастырь, добрый душу свою положи за овцы своя, и даже до ада сниде, ища заблудших. Радуйся, яко той не презре дело руку своею, Адама своего и носце, и неми праведником исхити я из ада, яко из челюсти зверя крепкого и в рай сели их. Радуйся, яко на тебе, пригвожденному Христу, пламенное оружие, плещи даде и херувим, едем хранящий отступи. А древо жизни, радуйся, яко мы ныне крещение возрождении, во Христе новые люди невозбрано причащаемся райской пищи. Радуйся, крести жезли силы Христовы, от Сиона посланный, им же мы посеемся на пажитих евангельских учений. Радуйся, яко тобой невредимы сохраняемся от волков душегубных, яко львове рыкающих ищущих, кого поглотите.

всякий бед и козни вражих избавены, кресе треблаженный, яко прием и благодать, и силу от пригвожденного на Тебе Христа, Ему же, яко Богу, Избавителю нашему благодарственно, и хвалебно поем. Аллилуйя! Витийство всяко земнородных не довлеет к прославлению Христа Твоего, Господи. На нем же спасение наше соделай си, тем же недумеющий восхвалите Той по достоянию взываем сице. Радуйся, кресте, яко вознесенный на Тебе спас мир, обнося люди в познание свое призва и до ныне призывает. Радуйся, яко воссияво на Тебе, аки на свечнице, свет истины вся концы земли светом боговедения озаряет. Радуйся, яко ныне восток и запад пострадавших на Тебе прославляют. Радуйся, яко итя, яко подножие Христово, всеверни возносящие прославляют. Радуйся, яко Тебе, яко от несекаемого источника, Христа имените люди обилие благ вечных почерпают.

Спастися хотящим нам и под сень защищения Твоего прибегающим, буди помощник Пресвятый Кресте, сохраняяный от всех зол сил он Тебе распятого Христа, Ему же, яко Богу, избавителю нашему благодарственно и хвалебно поем. Аллилуйя! Стенайся, ограждающий нас от бед и напастей, крестись честный, и стол крепкий, и противу лица вражия, к нему же невидимые бурители приступить и не смеют, боящиеся озирать на силу Твою. Сего ради с верою ограждаемся святым Твоим знаменем и весело воспеваем. Радуйся, пречестный кресте Христов, от нападения духов злобы нас защищай, радуйся от различных стрел, их невидимыны сохраняй, радуйся, яко от знамени Твоего, с верой благочестно творимого, вся сила ада, яко дым от ветра исчезают, радуйся, яко Тобой вся крепость их, яко воск от лица огня истаивает, радуйся, яко святей мученицы знаменем Твоим, ограждашеся имя Христово призвавшее, всякий вид мучений мужественно претерпеша, радуйся, яко преподобнее отцы помощью силы Божества, знаменю Твоему присущая, бесовское страхование и страстей восстание победиша.

пение всеумиленное приносим Тебе, всечестный кресте, и смиренно молимся, распятым на Тебе Христу Богу нашему. Иже дарова нам Тебе во отраду и утешение в скорбех, да страстью Своей избавить нас от страстей души вредных, и научи благоверно воспевать Ему. Аллилуйя! Светом благодати Божией таинственните присущия, просвети наше душевное чувствие, крести пресвятые, да тою заряем и наставляем, и не поткнемся о камень соблазна, но да возможен путем заповеди Божией первошествовать и во всей жизни нашей, воспевающей тисице. Радуйся, непрестающий чудес Христовых вестниче, и милосердие Глороду к человеческому проповеднике. Радуйся, кресте рода человечье обновление, и нового завета Христова печать утверждение. Радуйся, торжество веры христианские, и благонадежный якорь упования нашего. Радуйся, святых храмов Божий украшение, и домов благочестивых ограждение. Радуйся, полей и вертоградов благословение, радуйся всех стихий освящение.

Благодать Твою всемощную подашь нам, Господи, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземши крест наш, не гвоздьми пригвождающийся тому, но трудами, воздержаниями, смирением, да так упричастницы будем страданий Твоих, от ниже истекает потоцы жизни вечные, напояющиеся правоверные, благочестно поющие Ти. Аллилуйя! Поющий величие Твое, си честный кресте, восхваляем Тебя все, яко победоносный скипет Царя Небесного, нашего же спасения всерадостное знамение, тем же его пием. Радуйся, кресте православных христиан, державу и несокрушимое их ограждение. Радуйся, святители украшения и всех подвижников веры, благочестия, силы и подкрепления. Радуйся, кресте, от колыбели до гроба на всех путях жизни нас ограждая, и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищая. Радуйся, ко по знаменем Твоим почивающие, умершие в вере и благочестии, в последний день воскреснув жизнь вечную. Радуйся, кресте, явлением Своим на небеси предварите, и мы славное второе пришествие Христово. Радуйся, яко распенший Христа, и все неверни узрят Тя тогда, и горцы возрыдают, любящие же Господа, зрящие Тя, вельми возрадуются.

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешения, тя ныне предлежащее видящее, возводится мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас, грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

«О пречестный и жетворящий кресте Господень, всех христиан утешение, Тя ныне прилежащее видящее, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, на Тебе ради помилует нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя».

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешение, тя ныне прилежащее видище, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

Ангелов лиц, яко Божий служитель, и крест обстоящий, вольную страсть Христа жизнодавца прославляют, мы же страдальми того вечной смерти избавшися, подражаем горним силам радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руцы распростер, спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступление Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному упразднися. Радуйся, яко воздвижено бывшь на тебе, аки преступную законодавцу, древняя клятва яже на нас бывшая потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством род человеческий от лиц смертной освободися. Радуйся, яко пострадавшим умершим на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог с человеки примирися.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебе лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

Отче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерную, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования о Тебе, в гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 8. начальнику хора на Гефском орудии псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Псалом 9. Начальнику хора по смерти Лабена, псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол Свой. И Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук Своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби. По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его, говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь, Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснение, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь — Царь навеки, навсегда исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле». Псалом 10. Начальнику хора, псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как птица». Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника.
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из книги «Рассказы о замечательных людях» Валерия Николаевича Лялина. Рассказ называется «Изгнанницы».
2: Лялин Валерий Николаевич. Рассказ. Изгнанницы. Полковник Дроздов, начальник жандармского управления города Баку, был расстрелян чекистами без суда и следствия в ночь на 15 июля. «Сегодня полковник, а завтра покойник», — сказал чекисткой расстрельщик Сенька Грач, передернув затвор винтовки и цыкнув слюной через щербатый зуб в сторону лежащего на земле тела. «Тебе, Сенька, человека убить — все одно, что муху прихлопнуть», — закуривая, сказал чернявый в кожаной куртке большевистский комиссар. «Хе! Это, товарищ комиссар, не человек, а белая контра, и поэтому никаких последствий для моей одесской совести нет». А дом, где с семьей жил полковник Дроздов, уже грабила местная басота. Жену, сына и дочь еще раньше увели вооруженные чекисты, и в доме хозяйничали все, кому не лень. Окна и двери были распахнуты настежь, и через них выкидывали и выносили во двор мебель и вещи. Младшая же дочь полковника, Варенька, была заблаговременно уведена и спрятана у надежных православных людей, своей горничной Ксюшей. Пожалуй, Варенька, 20-летняя красавица, невеста гусарского ротмистра князя Саваренского, до сего дня счастливейшая девушка с живым веселым характером, ныне осталась одна из всей семьи Дроздовых. Большевистские отряды, захватив Баку, свирепствовали, подсекая под корень белую кость дворянского сословия, бывших царских чиновников и церковное духовенство. На следующий день утром пришла Ксюша и принесла своей барышне узел с одеждой для простолюдинки. Они вместе помолились перед иконами, потом пили чай. Варенька еще не знала о том, что вся семья ее погибла, но на сердце у нее была тяжесть, и все помыслы были только о них. Но Ксюша все знала, потому что уже с утра пошла справиться в городское ЧК о судьбе своих хозяев. Ее там встретили приветливо и даже поздравили с тем, что она освободилась от своих паразитов-эксплуататоров, и, посмотрев толстую амбарную книгу, сообщили, что полковник и его семья пущены в расход, как враги революции и трудового народа. Вареньке она сказала, что ее родные вывезены в Россию и сидят где-то в тюрьме, и что отец перед отправкой строго наказал Вареньке не объявляться и немедля бежать из Баку. Хозяйка квартиры, бабушка Мелания, помогала Вареньке переодеваться, говоря ей: «Ты, милая барышня, платком-то побольше обвяжись, надвинь на глазки-то пониже, да рот им прикрой. Такую красоту твою надо спрятать, скрыть, чтобы лихой человек не высмотрел ее, чтобы красота твоя, Божий дар чудесный, не сгубила, девонька, тебя на дороге, да ручки твои белые почаще земелькой да пылью натирай». На следующий день рано утром Варенька распрощалась с Ксюшей. Ксюша дала ей бумагу, еще заверенную царскими чиновниками, рекомендацию от хозяев, что Ксения Захарова – честная, добросовестная прислуга и может служить горничной и на кухне. «Вот вы, милая барышня, в случае чего покажите эту бумагу вместо паспорта, как-нибудь сойдет». И Варенька пошла по горячим пыльным дорогам Азербайджана, и Господь хранил ее от всех врагов, пока она шла по тюркским землям. На ночлег в селениях она просилась в русских семьях, а если таковых не оказывалось, то устраивалась на ночь в рощах и на виноградниках. Добрые люди давали ей хлеба, а воды здесь было на каждом шагу из горных холодных источников. Это была мусульманская страна, и в селениях она видела только белые мечети и постоянно слышала призывное пение муэдзинов, взывающих с минаретов к народу, чтобы не забывали совершать уставной намаз. Но вот в одном городке к своей радости она увидела православную церковь. Священник, ветхий старичок с матушкой, ласково приняли ее, накормили и уложили спать. Утром она уже была на службе в церкви, исповедалась, причастилась. На исповеди батюшка внимательно выслушал и пожалел ее, и посоветовал идти в православную Грузию и остановиться там около городка Сигнахи, где есть женский монастырь. И там спасаться до лучших времен. На границе с Грузией на Красном мосту ее остановила грузинская стража. И, повертев в руках и так, и сяк ее бумагу, пропустила в благословенную православную страну. Когда Варенька добралась до городка Сигнахи, солнце уже клонилось к закату. Достав рубинового стекла лампадный стаканчик, она напилась из горного родничка холодной воды и, расспросив людей, направилась в селение Киделии, где был монастырь. Дорога шла все под уклон, изгибами по основанию горы, поросшей мелким кавказским дубняком, кустарниками и лавровишнею. С другой стороны дороги был глубокий откос, где внизу в буйстве зелени виднелись мощные платаны, темно-зеленые кипарисы и пирамидальные тополя. Слева внизу уже были видны двухэтажные приземистые монастырские корпуса и белая многоярусная колокольня храма во имя великомученика Георгия Победоносца. Навстречу ей из-за поворота дороги вышел босой странник. Это был седой лохматый старик с красными воспаленными веками глаз. В черном рваном засаленном подряснике, через дыры которого были видны железные цепи, опоясывающие тело. Он показал клюкой в сторону монастыря, похлопал себя руками по бокам и прокричал хриплым голосом: «Курка кудахчет! А ее в суп тащут, а цыплят коршун унес. Плачет Рахиль о детях своих и не может утешиться, потому что их нет». Обскакав кругом Вареньки, извиня веригами, он побежал дальше, унося с собой тяжелый дух пота, грязного тела и чеснока. Когда она подошла к монастырю, то не увидела обычного благочиния и тишины, какие бывают в монастырях. В раскрытых окнах везде были видны обвязанные бинтами мужики, курящие цигарки, слышались звуки гармошки и бренчания по струнам грузинской пандури. Во дворе стояли кони, телеги, санитарные фуры. Посреди двора лежал срубленный на дрова красавец кипарис. Густо дымила полевая кухня, и кашевар ворочая в котле громадной поварёшкой, засыпал туда желтое пшено. Варенька остановила и спросила скачущего на костыле красноармейца: «А где же монахини?» «Монашка совсем бежал, здесь, значит, лазарет. Ходи, мала-мала, на кладбище, там несколько штук монашка живет». За белым древним храмом святого великомученика Георгия находилось старое грузинское кладбище, обнесенное каменной оградой. У этих каменных стен густо разрослись кусты дикой розы, терновника, барбариса и всякой сорной травы. Среди этих колючих зарослей жили и размножались множество мелких грузунов, а также время от времени оттуда выползали греться на могильных камнях довольно крупные змеи. Местами эти заросли были расчищены, и к забору жались маленькие глинобитные кельи, в которых ютились с десяток изгнанных из монастыря монахинь. Около кельи никого не было, и Варенька в недоумении остановилась, оглядываясь кругом. Солнце уже скрылось за горами, стало темнеть, и на бледном сумрачном небе стали появляться неяркие звезды. Грустно закричала ночная птичка Сплюшка: «Сплю, сплю, сплю». Затрещали цикады, и легкий ветерок пробежал по вершинам деревьев. В остальном было тихо, кладбище есть кладбище. Варенька за день очень устала и присела на теплую, разогретую солнцем надгробную плиту. Темнота сгущалась, и в окнах келий засветились огоньки. Тогда Варенька встала и подошла к ближайшей келье, перекрестилась и тихо постучала в дверь. За дверью послышался кашель и шаркающие шаги. Дверь открыла пожилая невысокая монахиня с апостольником на голове и наперстным крестом на груди. Это была игуменья Марианила. Варенька перекрестилась и попросилась на ночлег. Хозяйка широко открыла дверь и пригласила странницу в келью. Келья была маленькая, с глиняным полом. В ней была крохотная железная печурка, сбитая из досок топчан, полка со скудной посудой на стене. Под простыней на стене висела монашеская одежда. В святом углу виднелась большая икона Спасителя, Иверской Божией Матери, Николы Чудотворца и святой равноапостольной Нины. Перед ними теплилась лампадка и стоял узкий аналой с раскрытой славянской псалтирью. Игуменья принесла таз с водой, и Варенька умылась с дороги. Затем игуменья сама омыла ей ноги, несмотря на Варенькины протесты. Когда гостья сняла платок, игуменья, всмотревшись, ахнула: «Да какая же ты красавица, дева! Кто ты? Откуда? Но сначала сади к столу, дам тебе поесть». Она выложила на стол миску с холодной кашей, кусок грузинского хлеба пури, сыр сулгуни и кружку с чистой холодной водой. Пока Варенька ела, игуменья всматривалась в ее нежное белое лицо, большие голубые глаза, брала в руку ее тяжелую золотистую косу, бормоча про себя: «И создаст же Господь такую красоту!» Поужинав, Варенька рассказала все о себе, о своей прошлой жизни, об аресте семьи и своем бегстве из Баку. Игуменья, слушая, вытирала набегавшие слезы. «Мне казалось, по малодушию моему, — говорила Варенька, — что все в жизни прочно и всегда так будет, а того я не знала, что в этом мире нет ничего прочного. С милым женихом мы уже были обручены, а где он теперь, я даже не представляю себе. Видно, что навеки мы с ним расстались. Не горюй, девонька, все мы здесь изгнанницы, и все обручены жениху небесному Христу. Наш монастырь древний, с 8 века, во имя святой Нины. В нем сестер было до 200, да в училище еще было 120 девочек. Сам император российский Александр III опекал наш монастырь. На открытие второго храма сама императрица приезжала к нам. При монастыре были две школы для девочек, мастерские, где их обучали разным ремеслам, живописная, ковроткачеству, швейная, огороды, виноградники, все у нас было. В храмах беспрестанно шла служба, читалась неугасимая псалтирь. А сейчас большевики монастырь разорили, обокрали, все поломали, изгадили, сестер разогнали. Нас осталось всего 10 старых монахинь, которым некуда деться. Вот и живем здесь на кладбище. Да и слава Богу за все. И ты живи с нами, пока мы тебя укроем от злодеев, а там, что Бог даст. Здесь нас никто не трогает больше. Про нас все забыли, и никому мы не нужны, кроме Господа Иисуса Христа. Бывает у нас и церковные службы служат грузинский батюшка-отец Мелхиседек, и раза два в месяц из Цителицкара, это красные колодцы, приезжает русский иеромонах отец Василиск. Он и окормляет нашу общинку, а я игуменья общинки. Вот и все, что осталось от богатого и славного монастыря. Монастырь был общежитильный. В нем и трапеза, и все достояние было общее. Ну, а теперь наша общинка своекошная. Каждая монахиня о пропитании заботится сама о себе. Прихожане здесь грузины, но есть и местные русские люди, поэтому служба в храме идет на грузинском и русском языках. А по будням мы все собираемся в келье часовенки и там молимся. Вот, девонька, сейчас ложись спать, а в 12 часов ночи я тебя подниму и будем читать полуношницу. Пока будешь у нас послушницей, я тебе дам черное платье и черный платок. Да завязывайся платком получше, чтобы лица твоего не было видно. Уж больно ты красива, чтобы тебя кто-то не обидел здесь. Рядом-то совсем дикие солдаты-большевики. На следующий день в храме службу правил грузинский священник отец Мелхиседек. Был праздник, казанская. Сегодня на клиросе пели все монастырские сестры. Пели хорошо, согласно, жалобными голосами, монастырским распевом. Пели по-русски «Господи, помилуй» и по-грузински «Упалоши мицале». Это тоже «Господи, помилуй». Народу в храме стояло много. Все больше грузинские крестьянки, были и русские, и даже несколько красноармейцев. После службы Варенка зашла в правый предел и приложилась к чудному из белого резного мрамора надгробию святой равноапостольной Нины. Постепенно она познакомилась со всеми изгнанницами, сестрами. Матушка Марфа, ветхая худенькая старица, была в великой схиме. Она имела дар молитвенных слез. Большая молитвенница и постница, ей было предсказано свыше время ее кончины, и посему в келье был уже приготовлен некрашенный гроб с черным крестом на крышке. Ее келейница матушка Мария была у нее в послушании и вела хозяйство схимницы. К матушке Марфе часто приходили окрестные крестьянки за наставлением и советами, оставляя у Марии корзины с приношениями. Матушка Елизавета, еще крепкая жилистая старуха, несла послушание по заготовке для общинки дров, которые она на себе таскала из леса. У нее хранилась часть спасенных от разграбления и уничтожения церковных сосудов, священнические ризы, богослужебные книги. Она же могла построить и новую келью, и поправить старую, хорошо знала богослужебный устав и на клиросе была канонархом. Матушка Олимпиада, как и Марфа, тоже была в великой схиме. Она была пожилая, полная, всегда с улыбкой на добром лице. У нее был какой-то благодатный, легкий характер любви ко всему сущему. Двери и окна ее келии с самой весны были открыты, и залетавшие туда ласточки свили в келии под потолком несколько гнезд и даже выводили птенцов. И матушка уже не обращала внимания на беспрерывное мелькание перед глазами прилетающих и улетающих птиц. Господь ей дал редкий дар прозорливости. Она предсказала грузинке, что младший ее сын утонет. Мать его не пускала на речку, а мальчик утонул в громадном кувшине из-под вина, врытом в землю и наполненном водою. Другой грузинке она сказала, что у нее под кроватью поселилась змея. И действительно, муж грузинки в этот же вечер убил эту змею. Она же предсказала, что коммунисты продержатся почти до конца века, а потом уйдут в преисподнюю так же неожиданно, как и появились. И к ней, как и к Марфе, везде всегда шел народ за наставлением и советом. Матушка Фомаида была слепой от рождения. Сестры приходили к ней по очереди читать псалтирь, жития святых и Библию, пока Фомаида, быстро мелькая спицами, вязала на всю общину шерстяные носки и кофты. Были у нее заказчицы из соседних сел и городка Сигнахии. По слуху, на клиросе матушка Фомаида пела по памяти очень приятным голосом. Матушка Юлиания была строга, великолепно знала церковный устав и на клиросе значилась головщицей, или, как теперь говорят, регентом. Была великая молитвенница и постница и достигла силы запрещать бесам. Поэтому ее часто приглашали в крестьянские дома изгонять зловредных бесов из жилищ, людей и животных. Прошло время, и из монастырских корпусов ушел военный лазарет. В округе стало спокойнее и безопаснее. В корпусах теперь обосновалась районная больница. Варенька, которая несла в общине послушание быть всем слугой, пошла работать санитаркой в больничную аптеку. Мать игуменя благословила ее на это, так как там давали продуктовый паек и небольшую зарплату. Прошла зима, и большевистская власть еще больше укрепилась. Раза два в монастырскую общину приходила милиция, но, не найдя ничего подозрительного, оставила монахинь в покое. Игуменя сегодня имела с Варенькой длительный разговор о постриге в Рисофор. Варенька так втянулась в монашескую жизнь, что ничего не имела против пострига, так как чувствовала, что осталась на свете одна одинёшенька. Что было раньше, она старалась не вспоминать, потому что это было слишком больно. Наводить какие-либо справки о семье игуменья ее не благословляла, так как это было опасно. Ее отец, жандармский полковник Дроздов, дома неоднократно упоминал об одном зловредном и неуловимом большевике Иосифе Джугашвили, он же Сталин, который подрывал существующий порядок в Баку. Но все же агенты полковника изловили этого негодяя, и когда его брали, то крепко помяли ему бока и сильно повредили руку. Но вот, коловращением судьбы, этот Сталин дорвался до власти и стал правителем СССР, а отец, наверное, в могиле. И если бы кто из местных властей узнал, что дочка жандармского полковника, который изловил и арестовал самого Иосифа Сталина, скрывается в монастырской общинке, то это бы означало для нее верную смерть. Назначенный день для пострига Вареньки. Из цители Цкара приехал иеромонах отец Василиск. Он исповедал Вареньку, поговорил с ней и хотел было начать чин пострижения. Варенька вдруг встрепенулась, схватила его за руку и просила обождать полчаса. Она выбежала из храма, обогнула кладбищенскую ограду и спустилась в глубокий овраг, где протекала горная речка. Она встала на плоский камень и смотрела на чистые хрустальные струи воды, смотрела, как в речке играет пятнистая форель, как из леса вышла дикая коза и напилась воды, смотрела, как над головой в синем небе проплывают белые облака. Потом вынула из кармана золотое обручальное кольцо, прижала его к губам и бросила в быстрый поток. Кольцо, блеснув золотой рыбкой, сразу ушло на дно. С ним ушли все молодые надежды, разлучение с милым, гонение, странствование и все, что было. И она вспомнила песню, которую пели гусарские офицеры. Все, что было, все, что мило, все давным-давно уплыло. Она вернулась в храм, и иеромонах Василиск в присутствии всех сестер совершил монашеский постриг, оставив ей имя Варвара. Во храм вошла дворянка, невеста ротмистра князя Саваренского Варенька, а из храма вышла смиренная инокиня, невеста Христова, матушка Варвара. После трудов в больничной аптеке, где она до одурения делала порошки и мыла аптечную посуду, матушка Варвара несла послушание в храме у свечного ящика. Храм пока еще зловредные власти не закрыли, хотя неоднократно пытались это сделать. Но горячий грузинский народ не давал закрыть этот храм, который был национальной святыней. Ему было 1700 лет. В горах темнеет рано, и в древнем храме с крохотными оконцами в сумраке перед иконами трепетно мерцали огоньки лампадок. Такое, где на подсвечниках горели тонкие свечки. В храме стояла удивительная тишина, и в будние дни к вечеру народа почти не бывало. И каждый раз, когда храм пустовал, матушка Варвара сподоблялась видение святой Нины, которая являлась в мантии, с посохом, обходила храм и скрывалась в стене правого предела, где под спудом покоились ее мощи. А однажды, когда она особенно устала от аптечных трудов и, задумавшись, сидела за свечным ящиком, она увидела, что церковный пол стал прозрачный, как стекло, и в подвале, в сводчатой усыпальнице, со стенами, украшенными древней цветной майоликой, с дивной красоты, неземными цветами, корсуньскими крестами и ликами херувимов на высоком каменном ложе, покрытом ветхой золотой парчой, спит вечным сном святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии и другиня Божия.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на

на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое, старается сделать это прежде, чем оно сделается, никуда не гожен. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения, от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцам воспитания, юным наставления, неведающим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 12. Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий убог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есмь, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал Мейси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил Еси приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко вели еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя вели на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступницы восставши на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мне иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех сирений Иаковлих, преславное глаголошися о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сея на племеннице и Тир, и люди, и Фиопстии, сии быша тама, мати Сион речет человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей я тренновенни быша, положишь амя в рове преисподнем, в темных и сени смертней,
на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навил еси на мя, ударил еси знаемых моих от мене, положиша мя мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенни, и аск Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от мене, нищий смаз, и в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся и изнемогу, на мне придошь о гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя, обыдоша мя, яко вода, весь день одержаша мя вкупе, удалил еси от мене друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не рекла еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя. За вещах завет избранным моим, клягся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое и созижду в род и род престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, я как то во областях уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его Ты укрощаешь и. Ты смирил еси, яко язвенно гордого, мышцею силы Твоей я растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца с силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоею вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рог наш, яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его, иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку Его, и на реках десницу Его. Той призовет мя Отец мой, еси Ты, Бог мой, и заступник спасения моего. Я с первенца положу Его, высока паче царей земных. Век сохраню Ему милость мою, и завет мой верен Ему. И положу в век века семя Его, и престол Его, яко дни неба. Аще оставят сынови Его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не приврежду воистине моей, ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единою клягся о святе моем, аще Давиду солжу. Семя его в век пребудет, и престол его, яко солнце предо мною,
яко луна совершенна в век, и свидетель на небесе верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земле святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его в страх, расхищаху Его все мимоходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих Ему, возвеселил еси вся враги Его, отвратил еси помощь меча Его, и не заступил еси Его во брани, разорил еси от очищения Его, престол Его на землю повергл еси, умалил еси дни времени Его, облиял еси Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни мой состав, едабо в суе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, еже поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи? И межеклялся еси Давиду воистине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержав в недре моем многих язык. Им же поносишь образи Твои, Господи, им же поносишь изменению Христа Твоего. Благословен Господь вовек, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, прибежище был еси нам, в род и род, прежде даже горам небытия, и создатися земли, и вселенней, и от века, и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, обратитеся, сынови человечестие, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, еже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся, положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших в ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет. И множи их труд и болезнь, яко приеди кротость наны, и накажемся. Кто весть державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажими, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словеси мятежно, плечма своим осенит тебя, и под крыле Его надеешься оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспиды и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповаю и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его,
долготой дней исполню Его и явлю Ему спасение Мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый. Един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего, Владыка и человеколюбчие, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти мя от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя, и даруй мне по Твоей благости, Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания. Я, когда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие собратеволежащие сети храм, Господи мой, Господи, покрый мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты еси защититель мой, Господи, и от Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лединую непокорство, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим».